0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Ветер западный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
5: Хочешь свой дом, но участка нет?
6: В Евростиле знают ответ.
5: Нет накоплений на первый взнос?
6: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
5: Евростиль. Заезжай и живи.
6: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
8: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
11: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110-547-605-1196.
12: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
13: Телефон 78-60-78.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Ветер западный, юго-западный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. «Кавдентал». Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. «Кавдентал». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Билет линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
9: Такого еще не было! Белорусское сливочное масло по ГОСТу. По щедрой цене от завода-изготовителя. Всего 89 рублей 50 копеек за 100 граммов. Успейте купить белорусским фирменам до 31 мая.
10: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
11: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
12: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
13: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет.
14: 10 дней цифрового детектива.
13: Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться.
14: Количество мест ограничено.
13: 20 лет РКК 17, корпус 1.
15: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В Госдуме заявили об отсутствии планов по повышению пенсионного возраста. Депутаты хотят ограничить продажу напитков, имитирующих алкоголь. Гастроэнтеролог предупредила о риске готового шашлыка. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Министерство труда и социальной защиты не планирует нового повышения пенсионного возраста ни до 2028 года, ни после этого срока. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин со ссылкой на ответ ведомства. В документе отмечается, что обращение от 13 апреля текущего года было рассмотрено, и министерство подтвердило отсутствие как планов, так и намерений пересматривать действующие параметры пенсионного возраста. Никаких иных, отличных от предусмотренных действующим законодательством параметров возраста выхода на пенсию не обсуждается и не прорабатывается, говорится в ответе министерства газете.ру. В России готовится инициатива, ограничивающая продажу несовершеннолетним напитков, имитирующих алкоголь. Об этом в разговоре с Лентой.ру сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Это касается так называемого безалкогольного вина, безалкогольного пива, детского шампанского. Эти напитки, которые имитируют алкоголь, они его не содержат, но вырабатывают определенные стереотипы у детей и способствуют тому, что уже во взрослой жизни эти люди будут лояльно относиться к алкоголю, отметил Леонов. Готовый замаринованный шашлык не всегда можно считать полностью безопасным продуктом. Об этом известием рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Специалист пояснила, что маринад может выполнять не только вкусовую, но и маскирующую функцию, скрывая признаки несвежего мяса. Кислоты, большое количество соли, специй, ароматизаторов способны скрыть начальные признаки несвежего мяса, неприятный запах, изменение структуры и цвета. В результате продукт может выглядеть и пахнуть приемлемо, несмотря на начавшийся процесс порчи, предупредила Кашух. По ее словам, дополнительно

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР. ИП Карымов РР.
2: По данным синоптиков, сегодня, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Ветер западный, юго-западный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРН ИП 321-554-30-00-79-480.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Тепло настало и вперед! Прогулки значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины

0: во всех районах города.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире, потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
3: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
4: Телефон 78-60-78.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На 5 канале.
10: Я за Родину воюю! За Россию!
11: Для лиц старше 12 лет.
7: «Ваня». Радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Ветер западный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Фаротека.
5: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
6: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Фестиваль шашлыка в белорусском фирменном. Ароматный шашлык, сочные купаты, нежные ребрышки. Большой выбор для вкусного отдыха. Успейте купить с максимальной выгодой до 12 мая.
3: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
11: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
12: Весной все зацветает и распускается.
13: А у нас уже назрело несколько вопросов.
12: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
13: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
12: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
14: Подробности на сайте radiovania.ru.
13: Вот такая ботва, ребята.
11: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
15: О, «Цимус».

0: радио Ваня. Весна на всю громкость.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: смотри.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Рособорнадзор запретил досматривать участников единого госэкзамена. Российских боксеров допустили до соревнований в нейтральном статусе. Математики научно подтвердили теорию шести рукопожатий. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Рособорнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства. Согласно рекомендациям, организаторы и сотрудники, охраняющие правопорядок, не должны прикасаться к экзаменуемым и их вещам. При срабатывании металлоискателя организатор предложит участнику экзамена добровольно сдать предмет, вызывающий сигнал, в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему. В случае отказа в пункт проведения ЕГЭ не пустят. Повторно к испытанию в резервные сроки нарушившего правила могут допустить только по решению председателя Государственной экзаменационной комиссии, пояснили в профильном ведомстве. Единые госэкзамены начнутся 1 июня с истории литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов. Всемирная боксерская федерация допустила российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Мера распространяется и на Белоруссию. Речь идет о спортсменах всех возрастных категорий, говорится на сайте организации. Они должны пройти детальную проверку для допуска к состязаниям. Делегациям из России и Белоруссии нельзя участвовать с национальными флагами, в национальной форме или под гимнами. Правило шести рукопожатий абсолютно верно для социальных сетей. Это подтвердили математики из университета Бар-Илан. Концепция тесного мира была предложена еще в 60-х годах. Но только сейчас ученые доказали, что дистанция в шесть контактов – это естественный результат нашего поведения. Структура связей формируется как математическая модель. Каждый человек подсознательно стремится завести полезные знакомства, но при этом вынужден экономить свои эмоциональные и временные ресурсы. Процесс напоминает стратегическую игру, где мы ищем баланс между влиянием и личными затратами. Особое значение в этой системе имеют люди с аномально большим количеством связей. Ученые называют их социальными мостами. Они связывают разные профессии, страны и социальные слои. Без таких связующих звеньев дистанция между нами была бы значительно больше. Как отмечают авторы исследования, здесь работает удивительный парадокс. Каждый из нас действует независимо, исходя только из своих интересов и не видя всей системы в целом. Однако в масштабах планеты это сумма частных решений создает единую структуру, где любой человек достижим в среднем всего за 6 шагов.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Ветер западный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Tough Dental. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53. Мечтаете, чтобы...

0: Ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость. Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск. Красота на грани совершенства, стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и Маяк 1, третий этаж.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Казан-мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action. Это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
5: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110-547-605-1196.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Ваня. Радио Ваня.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке в одном миром один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Я тебя не понял.

0: трэш и яркие новинки. Виктория Дайнеко, якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант, ты меня променял на того мужик, что никогда не сможет так сверкать.
0: Радио Фаня, ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Ветер западный, юго-западный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске.
2: По мнению экспертного рейтинга 32 топ.
1: Кавдентал.
2: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор.
4: Найти легко.

0: конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
2: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-28-16.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
6: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
7: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
6: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
8: Империя колодок, колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. Казкурорт, 510-123.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
11: Реклама на радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Триколор с вами на новом спутнике. Осталось только подключиться. Звоните, и мы поможем вам настроить просмотр. 8 800 5123. Увидимся на новой орбите.
17: Подробности об услугах и сервисах Триколор на tricolor.ru. 12+.
18: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
19: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке.
18: Какао-бум, бум-бум.
19: Это мое любимое какао!
18: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда «Какао Бум» на Озон. ООО «Какао Бум». УГРН 125-470-00-53-40, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
20: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
21: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Lex» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Lex» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
22: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.

Нет, не надо. Скажи, что я не понимаю.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиян в мае ждет еще одна короткая рабочая неделя. В загородных и пришкольных лагерях отдохнут 65 тысяч юных и мячей, и стал известен первый финалист плей-офф КХЛ. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В начале мая россиян ждет еще одна четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня Победы. В этом году 9 мая приходится на субботу, и в соответствии с трудовым законодательством выходной перенесен на ближайший рабочий день – понедельник, 11 мая. Рабочая неделя с 27 по 30 апреля была сокращенной в связи с празднованием Дня весны и труда, который выпал на пятницу. Омских школьников в этом году примут около 60 загородных и палаточных лагерей, а также более 500 пришкольных. В них отдохнут более 65 тысяч детей. На летнее оздоровление в этом году направлено около 470 миллионов. Об этом губернатор Виталий Хаценко рассказал по итогам совещания о ходе подготовки к летней оздоровительной кампании. Особое внимание, по словам главы региона, будет уделено безопасности. МЧС совместно с правоохранительными органами поручено провести учения для работников детских лагерей. А мячей предупредили о фейковом указе про очистку интернета перед 9 мая. Письма, которые поступают в учебные заведения, оформлены как официальное распоряжение властей, призывают удалять в интернете любые публикации, которые якобы могут оскорбить праздничную повестку. В пресс-службе губернатора заявили, что это распоряжение фейковое, и обратились с просьбой к жителям доверять только проверенной информации. В Омске перекрыта часть набережной Тухачевского. Участок дороги от улицы Фрунзе до Кемеровской закрыт для транспорта с сегодняшнего дня до 21 августа. Ограничения связаны с продолжением планового ремонта. Участникам дорожного движения рекомендуют руководствоваться требованиями временных знаков. Добавлю, что с сегодняшнего дня и до 11 мая перекрыта и часть переулка Барнаульский. Ограничение коснулось участка от пересечения улицы Нахимова с улицы 2 Барнаульская до межквартального проезда, расположенного за домом 80/11 по улице Рышова. Здесь будут проводить строительно-монтажные работы. Акбар стал первым финалистом плей-офф КХЛ. Казанская команда в пятом матче полуфинала в овертайме обыграла Магнитогорский Металлург со счетом 4-3. Счет в серии 4-1 в пользу казанской команды. Соперником Акбарса станет победитель противостояния Авангарда Ярославского Локомотива. Сейчас счет в серии 3-2 в пользу Ястребов. Шестой матч пройдет сегодня в Омске. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, сегодня, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Ветер западный, юго-западный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная 55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРН-ИП 321-554-30-00-79-480.
5: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
12: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
13: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
14: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
15: Телефон 78-60-78.
16: Телефон рекламной службы 53-42-80.
17: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на радио Ваня.
18: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
0: Радио Ваня.

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Ветер западный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
3: Фа-фа-фаротека. Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110-547-605-1196.
6: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12-200. «Газкурорт» 510-123.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Такого еще не было. Белорусское сливочное масло по ГОСТу. По щедрой цене от завода-изготовителя. Всего 89 рублей 50 копеек за 100 граммов. Успейте купить белорусском фирменном до 31 мая.

0: Ленин, 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло!
4: Реклама для слушателей старше 12 лет.
5: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
9: На чаше весов. Качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
10: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
11: Это история нашей семьи.
10: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
12: Привет, это «Батарейки».
13: В составе утреннего шоу появится третий участник. Совсем молодой и зеленый.
12: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
13: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
12: Пожелаем зеленому легкой посадки.
14: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня.
12: Посадил дед репку, и мы сможем.
14: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей.
15: О, Нордпалп.
16: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Рособорнадзор запретил досматривать участников единого госэкзамена. Российских боксеров допустили до соревнований в нейтральном статусе. Математики научно подтвердили теорию шести рукопожатий. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Рособорнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства. Согласно рекомендациям, организаторы и сотрудники, охраняющие правопорядок, не должны прикасаться к экзаменуемым и их вещам. При срабатывании металлоискателя организатор предложит участнику экзамена добровольно сдать предмет, вызывающий сигнал, в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему. В случае отказа в пункт проведения ЕГЭ не пустят. Повторно к испытанию в резервные сроки нарушившего правила могут допустить только по решению председателя Государственной экзаменационной комиссии, пояснили в профильном ведомстве. Единые госэкзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов. Всемирная боксерская федерация допустила российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Мера распространяется и на Белоруссию. Речь идет о спортсменах всех возрастных категорий, говорится на сайте организации. Они должны пройти детальную проверку для допуска к состязаниям. Делегациям из России и Белоруссии нельзя участвовать с национальными флагами, в национальной форме или под гимнами. Правило шести рукопожатий абсолютно верно для социальных сетей. Это подтвердили математики из университета Бар-Илан. Концепция тесного мира была предложена еще в 60-х годах. Но только сейчас ученые доказали, что дистанция в шесть контактов – это естественный результат нашего поведения. Структура связей формируется как математическая модель. Каждый человек подсознательно стремится завести полезные знакомства, но при этом вынужден экономить свои эмоциональные и временные ресурсы. Процесс напоминает стратегическую игру, где мы ищем баланс между влиянием и личными затратами. Особое значение в этой системе имеют люди с аномально большим количеством связей. Ученые называют их социальными мостами. Они связывают разные профессии, страны и социальные слои. Без таких связующих звеньев дистанция между нами была бы значительно больше. Как отмечают авторы исследования, здесь работает удивительный парадокс. Каждый из нас действует независимо, исходя только из своих интересов и не видя всей системы в целом. Однако в масштабах планеты это сумма частных решений создает единую структуру, где любой человек достижим в среднем всего за 6 шагов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Ветер западный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Каждый день одно и то же. Хочется узнать и попробовать что-то совершенно новое? Приходите на кастинг в школу радио. Мы учим тому, чего у вас не было. Узнайте больше в группе ВК «Школа радио Омск».
5: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
6: Казан-мангал на Маркса. Танцы каждый день.
7: Весной мы купим овощи и фрукты.
8: Потом игрушки.
7: Потом продукты.
9: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
7: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
10: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Переключаешь рекламу, а этот ролик

0: может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63. Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: Реклама на радио Ваня.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
4: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
3: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
4: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
3: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка Сазон. ООО «Какао-бум». Украина 125-47-405-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
5: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация, общепита, все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
0: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
6: Весной все зацветает и распускается.
7: А у нас уже назрело несколько вопросов.
6: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
7: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
6: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
0: Подробности на сайте radiovania.ru.
7: Вот такая ботва, ребята.
0: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрения, то только «Цимус». О, «Цимус».

0: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
1: Манишь, думаешь, даешь пойти с тобой.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Ветер западный, юго-западный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
9: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
10: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
11: Хочешь свой дом? На участка нет?
12: В Евростиле знают ответ.
11: Нет накоплений на первый взнос?
12: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
11: Евростиль. Заезжай и живи.
12: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Триколор с вами на новом спутнике. Осталось только подключиться. Звоните, и мы поможем вам настроить просмотр. 8 800 5123. Увидимся на новой орбите.
15: Подробности об услугах и сервисах Триколор на триколор.ру. 12+.
0: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Софет утвердил штрафы за продажу просроченной маркированной продукции. Водителя, облившего пешехода грязью, могут арестовать. В России впервые введен день тишины при приеме в вузы.
2: Совет Федерации одобрил штрафы за продажу просроченных маркированных товаров. Об этом пишет «Комсомольская правда». Если срок годности товара истек, и это зафиксировала система мониторинга, индивидуальному предпринимателю грозит штраф 10 тысяч рублей, а юрлицу в 20. Помимо этого вводятся санкции за продажу сигарет и вейпов с нарушением ценовых ограничений. Размер штрафов будет зависеть от объема проданной продукции.
1: В регионах растет число заболевших ОРВИ. В частности, напряженная ситуация наблюдается в Вологодской и Рязанской областях, в Крыму и Севастополе, а также Кабардино-Балкарии, Мурманской, Калужской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. В Нальчике эпидпорог среди школьников превышен на 30%. В НИИ гриппа отмечают, что в общем ситуация в стране остается неблагополучной. По сравнению с предыдущими годами показатели заболеваемости сезонной простуды превышены на 2,5%, пишет «Известия». При этом спад по ОРВИ и гриппу отмечается в Кемеровской, Псковской, Ленинградской и Иркутской областях, а также в Марий-Эл.
2: Водителя, облившего пешехода грязью из-под колес, могут оштрафовать. Его действия при этом будут квалифицированы как мелкое хулиганство, за которое предусмотрен штраф от 500 рублей до 1000. Если будет доказано, что водитель специально заехал в лужу, чтобы обрызгать человека, то нарушителя арестуют на 15 суток, пишет ТАСС. На практике, правда, доказать умышленность действий непросто, но если есть свидетели, видеозаписи, то шансы высоки. Если у пешехода вещи испорчены, а ущерб превысил 5000 рублей, наступает уголовная ответственность. Это штраф от 40 тысяч рублей и аж до 5 лет лишения свободы. При отсутствии умысла привлечь виновника к уголовной ответственности возможно только если ущерб превысил 250 тысяч рублей.
1: В России в этом году впервые введен день тишины при приеме в вузы после приказа о зачислении. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Амельчук, передает ТАСС. Он пояснил, что после того, как университет издаст указ о зачислении, абитуриент больше не сможет управлять своими согласиями. Такое нововведение сделает приемную кампанию более прозрачной, а ситуацию для будущих студентов предсказуемой. Кроме того, это даст вузам возможность корректнее подойти к приказам. Приемная кампания в российские вузы в этом году стартует 20 июня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 4 мая, понедельник. Все, надеюсь, живые, здоровые и веселые. Продолжаем отмечать.
1: Сильно.
0: Да, между первыми и вторыми майскими есть небольшой промежуток, но он заполнен. Международным днем пожарных. Ребята, МЧС, ну, спасибо вам большое за все, что вы делаете. День апельсинового сока также сегодня отмечается. День обновления взаимоотношений. Международный день уважения кур. Кто это вообще придумал? А, вот. И день рождения складного зонтика. Пожалуй, самое адекватное. Ну, кроме пожарных, но это серьезное. А мы, знаете, о серьезном весело не будем.
1: Итак, первые зонты появились в Китае в 11 веке до нашей эры. То есть, примерно больше 3000 лет тому назад.
0: Слушайте.
1: Весили они около 2 кг, были примерно в 1,5 метра высотой, и купол у них не складывался. Их имели право носить только вельможные и состоятельные люди. 4 мая 1715 года в мировой столице моды, в городе Париже, появился первый складной зонтик. Фабрикант Мариус создал более компактную модель и заменил шелковый материал плотной тканью. Изначально зонтик защищал от солнца, поэтому по-французски он называется «парасоль», то есть «противосолнечный». А в качестве укрытия от дождя его впервые применили в 1750 году. В середине 18 века там же, в Париже, открылся первый прокатный магазин зонтов от дождя.
0: Я думаю, откуда они это взяли? Ты знаешь, да, что в метро есть специальные такие урны, и там зонтики стоят, если на улице дождь, ты можешь взять, да, пройти, а потом вернуть его обратно. Да, не у нас в Москве.
1: Я такой уже разинул, понимаешь, это самое. Да, все, что можно было разинуть в этой ситуации.
0: Чужой пример заразителен. Я имею в виду, что прокат зонтиков, он был известен издревле, а не то, чтобы они сами таки придумали.
1: Еще тут я посмотрел сейчас в Петербурге в одном из сетевых магазинов. Можно купить самый компактный зонтик в 5 сложений. Высотой он будет примерно сантиметров 20. Самый дешевый стоит 600 рублей.
0: Да, зонтики, конечно, пошли. Вот раньше, в случае чего, можно было им защититься. Знаешь, как шпагу вперед выставить. А сейчас что там, 20 сантиметров? Ха, ерунда какая. Я про зонтик.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни повышение температуры.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная 55.ру. Телефон 633-700. ИП Каримов Рустам Ильхатович. УГРН-ИП 321-554-30-00-79-480.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируйтесь. Бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
6: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
7: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
9: Это Брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
11: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
12: Телефон 78 60 78.
13: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
14: Реклама на радио «Ваня».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
17: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
20: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке.
19: Какао-бум, бум-бум.
20: Это мое любимое какао.
19: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда Какао-бум на Озон. ООО «Какао-бум». УГРН 125-470-3053-40. Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
21: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
22: На чаше весов. Качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
23: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, все живы-здоровы, я надеюсь?
1: В целом, да.
0: В целом, я поняла одну вещь. Человеку нужно 3 выходных.
1: Конечно.
0: Ну, потому что вот когда 4-дневка, и потом ты 3 дня посвящаешь семье, себе, ну и вообще этому миру, то жизнь становится не так уж и грустно. И если человек 4 дня в неделю находится со своими коллегами, то 3 дня в неделю он должен находиться со своими родственниками в конце-то концов. А то получается какая-то неинтересная штука. 5 дней человек работает, а некоторые и больше. И только 2 дня, на второй, между прочим, уже нужно подумывать, что завтра на работу, он начинает там как-то немножечко шевелиться. Вот не успеваешь ничего сделать. Я, правда, за эти 3 тоже ничего не успела сделать, потому что у меня было художественно-спортивное лежание. Продолжалось оно почти
1: в различных изящных позах.
0: Ну, насчет изящества поз я, может быть, даже поспорила, потому что, ну, как-то не задумываешься.
1: Ну, ты как красивая девушка, понимаешь, в любой позе излучаешь невероятное очарование
0: я
1: и притягательность.
0: Надеюсь, и даже немножко свечусь в темноте.
1: Да-да.
0: Есть такое дело.
1: Фосфорицирую.
0: Да. Чем вы занимались в выходные дни? Куда вы ездили? Что вы делали? С кем вы встречались? Может быть, что-то интересное видели? Все-таки 3 выходных, как я уже сказала, это лучше, чем 2. Более того, после вот этой рабочей недели нас снова ожидает 3 выходных, что невероятное. Хотя я считаю, что уже давным-давно для, тем более, садоводов-огородников нужно соединить эти праздники, потому что в новогодние каникулы зимой, может быть, особо делать и нечего, а вот по весне, да еще такие погоды, когда стоят, очень хочется, ну, я не знаю, там, ставить бассейн, да, там, рассаживать огурцы, в конце концов, поливать ранний редис, чем я вчера, собственно, и занималась.
1: А я отметил 1 мая, день солидарности трудящихся,
0: ну,
1: в городе Кронштадте.
0: Ух ты, ничего
1: себе! Где
0: я
1: гулял
0: себе
1: с очень красивыми людьми, которые своей красотой меня постоянно отвлекали. Вот, но,
0: от Кронштадта.
1: Тем не менее, от Кронштадта, да.
0: Я даже не знаю, что симпатичнее было, люди или Кронштадт.
1: Да, был очень такой
0: сложный выбор.
1: Серьезный эстетический спор, но все-таки видами отремонтированного морского собора, величественного, белоснежного, с золотым куполом.
0: Мне кажется, я в прошлом году раз 3 там была, потому что как только приезжают там какие-то гости из других городов, им же всем же очень сильно хочется туда поехать, что в другие места можно доехать на метро там, да, как-то, или там прогуляться, а в Кронштадт вроде как на автомобиле.
1: Автомобиль.
0: Кто у нас на автомобиле? А вот у нас кто на автомобиле. Да. Итак, друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте, в наш Радио Ваня, в наш телеграм-канал Радио Ваня FM, и в нашу группу в Максе, также она называется Радио Ваня, оставляйте свои комментарии по поводу минувшего уикенда. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменный шопер Радио Ваня.
2: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на Радио Ваня.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, результаты этого дня зависят только от ваших усилий.
2: Овны, женщины, будьте внимательны к мелочам, особенно к деньгам и документам.
1: Тельцы, мужчины, может быть, ради общего блага придется пожертвовать собственными интересами.
2: Тельцы, женщины, постарайтесь-ка выкинуть из головы рабочие проблемы. О них вы сможете подумать чуть позже.
1: Близнецы, мужчины, у вас будет несколько интересных возможностей, которыми хорошо было бы воспользоваться.
2: Близнецы, женщины, домашние дела не всегда поднимают настроение, но имеют хотя бы какую-то практическую ценность.
1: Раки, мужчины, день хорош для воплощения самых смелых идей, поэтому откладывать не стоит.
2: Раки, женщины, вы принимаете очень правильные решения. Не теряйте стиля.
1: Львы, мужчины, придется пересмотреть некоторые свои взгляды на вещи, которые еще совсем недавно казались незыблемыми.
2: Львы, женщины, побольше трудолюбия. Если кое-чего не сделать, потом придется пожалеть.
1: Девы, мужчины, у вас на повестке дня сложная, но увлекательная задача.
2: Девы, женщины, не исключены конфликты со старшими, у которых ваши поступки и образ жизни в целом вызывают недоумение.
1: Весы, мужчины, берегите себя, воздержитесь от контактов с нетерпеливыми и вспыльчивыми людьми.
2: Весы, женщины, в отношениях с любимым идти на большие уступки смысла нет. Поставьте ситуацию на паузу.
1: Скорпионы, мужчины, давать волю негативным эмоциям нельзя, чтобы не повредить важным планам.
2: Скорпионы, женщины, самоконтроль становится главной задачей дня. Без этого не избежать опрометчивых поступков.
1: Стрельцы, мужчины, верьте в успех, не теряйтесь, и этого будет вполне достаточно, чтобы позитивные тенденции начали работать на вас.
2: Стрельцы, женщины, вам лучше не экспериментировать с экзотическими блюдами и горячительными напитками.
1: Козероги, мужчины, еще немного терпения, победа близка, если чуть-чуть потрудиться.
2: Козероги, женщины, купленные сегодня вещи будут служить вам верой и правдой. Приятного шопинга.
1: Водолеи, мужчины, вы полны энергии, и если направить ее в мирное русло, вы почувствуете себя по-настоящему счастливым.
2: Водолеи, женщины, могут возникнуть легкие недоразумения с близкими, но все ограничится парой упреков.
1: Рыбы, мужчины, все могло сложиться гораздо хуже, но звезды не дают вам пропасть.
2: Рыбы, женщины, жаркие споры могут омрачить этот день, но мирить всех придется именно вам.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. И, как обычно, по понедельникам вы нам рассказываете, как провели выходные, с кем встречались, кого обнимали, целовали, с кем ели всякие вкусные продукты. Ну и прочие наблюдения с удовольствием принимаем во все наши три канала. Вот, например, в Максе Саша отметился. Доброе утро, батарейки. Мои планы на неделю — провести время с родителями. Вчера мы катались на велосипеде с мамой и решили, что теперь так каждый вечер будем кататься. Хочу передать привет и маме, и папе, и младшему брату, и моим подругам. И хочу сказать маме, что я ее очень люблю. И спасибо ей за все. Город Санкт-Петербург.
1: Ну, я так понимаю, Саша все-таки девочка. В общем, да. Не мальчик.
0: А Саша, между прочим, девочка, да.
1: Да, Саша девочка. А еще одно сообщение от Николь, тоже из Санкт-Петербурга. Я ездила на дачу вместе со своими близкими. Мы ездили на заброшку, жарили там шашлыки, ловили рыбу и лягушек. И, видимо, тоже жарили.
0: Лягушки, кстати говоря, вы знаете, да, обычно из лягушек подают только лапки, да. Зажаренные в кляре. Это очень вкусно.
1: Ну, ты знаешь, по мне, так они похожи на курицу, только без соли и без всего.
0: Очень-очень нежная, да,
1: курица. Да, если их не макать в какой-нибудь соус, то ничего особенного в этом и нет. Я единожды, как бы, вот побывала в таком месте, где, да, их подавали. И, честно говоря, вот, например, перепелки мне нравятся больше. Хотя...
0: Перепелки у них все-таки поярче и поизысканнее вкус.
1: И поплотнее. А вчера я случайно абсолютно зацепила, ну, естественно, по скидке, утиную грудку. Филе на
0: кожице. Ты же моя ласточка. И что, и небось соус терияки был?
1: Чего я там только с ней не понаделала.
0: Ну, я так и знал.
1: И я поняла, что, оказывается, как выяснилось, я люблю утиную грудку. Вот куриную не очень... А утиную, да.
0: Да.
1: Мне почему-то казалось, что грудки у всех птиц какие-то одинаковые, но оказалось, что не просто казалось. Вот такая вот история. Еще одно сообщение от Дмитрия. Я собираюсь на работу. День начинается у меня хорошо, потому что каждое утро я слушаю вас и радуюсь. Вот чего и мы вам...
0: И в сердце всем... льстец всегда отыщет уголок.
1: Да ладно тебе, ну классно же. Я вот тоже тебя вижу и радуюсь, поэтому я нисколько не сомневаюсь в том, что и другие люди могут так же себя чувствовать.
0: Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.
2: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Ветер западный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
3: Фестиваль шашлыка в белорусском фирменном. Ароматный шашлык, сочные купаты, нежные ребрышки. Большой выбор для вкусного отдыха. Успейте купить с максимальной выгодой до 12 мая.
4: А тебе никто не знает.

на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Все, что ты любишь, на радио «Ваня». Давай!

0: Фрэш и яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Госдума готовит закон об ограничении продажи имитирующих алкоголь напитков. Территорию кинотеатра «Первомайский» в лидера голосования за благоустройство. И родители в России больше боятся за счастье ребенка, чем за его зарплату. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В России готовят закон, согласно которому детское шампанское и безалкогольное пиво могут запретить к продаже несовершеннолетним. По словам авторов инициативы, эти напитки вырабатывают определенные стереотипы у детей и способствуют тому, что уже во взрослой жизни эти люди будут лояльно относиться к алкоголю. Штрафы за продажу спиртного подросткам сейчас доходят до 500 000 рублей. В случае с псевдоалкоголем наказание тоже должно быть строгим, считают эксперты. В Советском округе территорию кинотеатра «Первомайский» лидирует в голосовании за благоустройство. За 2 недели объект вошел в тройку лидеров среди 15 городских площадок. На 4-м месте территория вблизи молодежного центра «Химик». За нее отдано немногим меньше голосов, чем за «Первомайский». Напомню, выбрать объекты благоустройства будущего года можно до 12 июня с помощью волонтеров или на платформе обратной связи госуслуг. Маяк в Птичьей гавани в майские праздники открыт для посещения. Свободный доступ на смотровую площадку был разрешен 1 мая. Теперь понаблюдать за птицами можно будет 9, 10 и 11 мая с 12 до 14. Подняться на нее можно без предварительной записи и участия в экскурсии, сообщили в администрации природного парка. Стоимость посещения 150 рублей. Оплата в пункте велопроката. Минтруд опубликовал календарь праздников на следующий год. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года. Россияне будут отдыхать 11 дней. Также в будущем году выходные будут с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта. Майские выходные продлятся с 1 по 3 число, а также с 8 по 10. Кроме того, удлиненные выходные ждут нас с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября. Родители в России больше боятся, что ребенок будет несчастлив, чем того, что он будет мало зарабатывать. Это результаты исследования. Меняются и карьерные ориентиры. Если раньше чаще выбирали юриспруденцию и экономику, то теперь инженерию и медицину. При этом, несмотря на рост интереса к искусственному интеллекту, на первое место родители ставят критическое мышление, эмоциональный интеллект и умение убеждать. Все больше семей ориентируются не только на стабильность, но и на личную удовлетворенность. Это были новости.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, как прошли ваши выходные? Спрашиваем мы обычно по понедельникам в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе «Радио Ваня». В группе «Радио Ваня» отметилась Ульяшка Брылева. «Мы петербуржцы», с гордостью пишет Ульяшка. Эти выходные провели в Москве на международном музыкальном фестивале «Звучит Москва». 4 дня наши дети в составе детского хора «Усть-Лада» от детской школы искусств имени Тимирканова, естественно, Санкт-Петербург, выступали на лучших площадках столицы. А 1 мая после выступления в Большом зале Московской консерватории мы стали победителями, лауреатами первой степени, с чем, собственно, и поздравляю всех нас, ура! А мы-то, как Ульян, присоединяемся к этим поздравлениям и гордимся нашими петербургскими детьми.
1: Да, и нашими петербургскими композиторами. Юрий Тимирканов, да, абсолютно гений. Елена отметилась в канале «В Максе», радио Ваня называется. Угу. «Доброе утро, любимые батареечки». Вот, собственно, и все, что я хотел. Да, на выходных были большие планы, но исполнится всем как-то, в общем, не получилось. Вот который раз убеждаюсь, нельзя ничего планировать. Ну, я здесь с Леночкой немножечко поспорю. Планировать надо, но не надо обижаться на судьбу, если она чуть-чуть их корректирует.
0: А я вот заметила, что когда получаются какие-то спонтанные путешествия, такие вот неожиданные, они намного интереснее, нежели когда ты к чему-то готовишься. Ну, по крайней мере, в моей жизни именно так и происходит.
1: Ну, да, это что касается приятных сюрпризов. Хотели пожарить шашлыки и отдохнуть хоть чуть-чуть, но нет. Ввели, понимаете, у нас пожароопасный режим, а с ним космические штрафы. Пришлось шашлыки отложить. Штормовая ветреная погода не дало навести красоту на клумбах. И тем не менее, не получилось одно, получилось другое. Мы с детьми наготовили вкусняшек, устроили мини-праздник в доме. Вместо работы на усиленном режиме мы все-таки отдохнули, понимаете?
0: Знаете, после того, как я тут заприметила видео в одной из соцсетей, как девушка в парке собирает в банку клещей с каждой травинки по 5 штук. И вот у нее целая банка этих клещей. Я, честно говоря, мне не то чтобы не хотелось прям сильно на газоне тусить. Мне, в общем, не хотелось с крыльца дома спускаться на всякий случай-то. Хотя сейчас можно участок обработать не так уж и дорого. Покупаете распылитель, заливаете туда средство разбавленное там и ходите и опыляете свой участок.
1: Знаешь, я бы пошел бы еще дальше. То есть полная изоляция, волочные стены.
0: И ты там сидишь голый, чтобы, если что, на тебе сразу же было видно клеща.
2: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Ветер западный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 сервис с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Тебе говорили, что у тебя классный голос. Говорили, что хорошо пишешь и интересно рассказываешь. Говорили, что тебе бы на радио. Так чего же ты ждешь? Приходи на кастинг в Школу Радио. Узнай больше в группе ВК. Школа Радио Омск.
6: Школа Радио Омск.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Пришла весна. Весна красна. Красна она ценами. С доброценами.
9: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
8: Срочно, время не теряй. Все весенние покупки в доброцене совершай.
10: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата.
11: Звони 31-24-63.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло!
13: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
15: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
14: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
15: Какао-бумбочки с воздушными зернами.

0: зефирками. Ммм, как это вкусно!
1: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». Украин 125 47 40 53 40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, доброе утро, добрый день, всем привет, здесь Батарейки. Сегодня понедельник, как обычно, на старте новой недели, она у нас полноценная, пятидневка. Вы рассказываете истории о том, как провели выходные, что делали, с кем встречались. Екатерина Ильина пишет в группе «Радио Ваня ВКонтакте»: «Доброе утро из Туапсе, чистили и чистим море, моем животных и птиц от мазута всей семьей, всем добра».
1: Ребята, какие же вы молодцы,
0: да.
1: Вот прям
0: да.
1: Всех хочется обнять и приподнять, и закружить. Еще одно сообщение в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Оно не очень длинное. Всем привет из Приозерска. Не путать с Приозерском в Казахстане. А я просто наслаждаюсь видами каждое утро. Хвастается нам Артем Соловьев и прислал фотографии озера. Как раз лодки, природы и всего остального. Вот мне бы хотелось сейчас просто выйти так вот, сесть с удочкой. Я тут ехала мимо... Ну, прямо скажем, лужи. По мне, так это лужа. Ну, там люди сидят с удочками, и утки плавают. Ну, думаю, если утки плавают, наверное, какая-то рыба есть. Если люди сидят в таком количестве, тоже. Но там это даже не озеро, это такой прудик маленький.
0: Я тебе могу сказать, как опытный рыболов, что именно в таких прудиках водятся чудесные...
1: Карпики?
0: Ну, из породы карповых караси.
1: Ну
0: караси.
1: Потом...
0: Если правильно их запекать, то есть просто превращая их, по сути, в семечки в такие хрустящие, ужаривать, да-да-да.
1: Вот так они это как корюшки.
0: Они совершенно бесподобны, да.
1: А еще я вчера увидела в магазине написано «куриные семечки». Я думаю, как это вообще такое может быть? Представь себе куриные крылья и вот эта третья фаланга, которую мы всегда, ну, в общем-то, отрезаем.
0: Да-да-да.
1: Так вот, она замаринована, я думаю, вот люди, да, выдумщики, она замаринована полкило в каком-то, я не знаю, в чем там она, ну, в чем-то таком красно-белом, вот, маринаде.
0: Маринаде, да-да-да, спасибо за пояснение, спасибо.
1: И я так подозреваю, что... Предполагается, вот эти вот маленькие частички, вот эти третьи, тоже ужаривать. И они получаются такие вот, как вот
0: как
1: семки.
0: Как семки.
1: Просто куриные семечки. Я думаю, я сошла с ума. Вообще уже куриные семечки.
0: Ну, просто, да, они выбрали язык метафоры.
1: Да, итак, друзья, заходите, рассказывайте ваши истории, чем вы занимались в выходные. Я напоминаю, автор одного из комментариев получит в подарок фирменную сумку Шопер от «Радио Ваня».
2: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».
3: Снова грунт по небу раскатится, но гроза пройдет.

трэш и яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Белая стрекоза, любим, стрекоза пути. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, сегодня понедельник, а значит, вы рассказываете, как прошли ваши длинные выходные. Может быть, на основании ваших показаний кто-то придумает себе занятие на следующие 3 выходных дня. Пойдет туда же или сделает то же самое. Ну, знаете, не у всех же с фантазией хорошо. Анечка Медведева в нашей группе ВКонтакте отметилась. 3 дня прошли отлично. 1 мая был день рождения мамы. И мы с братом решили заранее сделать сюрприз тайно. Купили красивый букет, подарок. И вот вручали его прямо ранним-ранним утром. Ну, а теперь снова время работать. Всем отличного настроения и хорошего дня, да?
1: А у нас тут Мила Страхова распоясалась, понимаешь, обуяла ее казацкая вольница.
0: Ой.
1: Что она пишет у нас в группе «Радио Ваня ВКонтакте» после 5-летнего перерыва. Снова начала петь в коллективе.
0: Ух ты, какая
1: все
0: молодец.
1: Все выходные прошли с казачьими песнями.
0: Ну какая же умница.
1: Сдо на выдаче нет.
0: Слушай, у меня тоже мама ходила в Народном театре, играла очень долго. У них на заводе был, они ставили спектакли, да, и ей очень нравилось. Поэтому я считаю, что в любом возрасте, да, не поздно. А вот Катюша Сергеевна у нас облилась кипятком в бане. И вот болит, говорит, пожалейте меня, Катенька, бедненькая, ну вы аккуратнее, пожалуйста. Не, ну все равно в каждом же моменте надо искать что-то хорошее, зато помылась. Подумаешь, 3 волдыря.
1: Девочка, мы тебя целуем.
0: 3 волдыря было у меня, я их получила не зря. Ну а что, Миле Страховой можно петь, а мне нет?
1: Я смотрю, вообще, то есть все моральные категории куда-то у нас улетучились. Павел Саныч пишет, приехали друзья из Калининграда, проводил экскурсии по Владивостоку. Калининград, Владивосток, я сейчас просто...
0: Давайте
1: прикинем. На видео «Тигр Амур», это ВКонтакте, ребят, посмотрите, зайдите здесь фотографии. На видео «Тигр Амур», который не стал есть козла Тимура.
0: Это старая история, где тигр подружился с козлом, да, и они вот вместе сосуществуют каким-то образом и друг другу никоим образом не вредят.
1: Хотя понятно, что козлятина – это деликатесное мясо, это обед для Тимура.
0: Вообще-то у тигра это друг. Только не обед, понимаешь? Мария Иванова, а мы с мужем, как молодые родители 3-недельной девочки, отправились на выходные к моей бабушке и маме, ну, соответственно, прабабушке и бабушке в гости. Муж отвлекся на машину наконец-то, убрал с нее ржавчину, вечером кормил нас шашлыком, а я занималась бытовыми делами, спала, пока бабуля приглядывала за дочкой. Может, мои выходные не были сильно продуктивными? Знаете, такая полезная разрядка и смена обстановки, когда твоя жизнь закружилась вокруг новой маленькой звездочки. Фотография полагается шашлыка.
1: И целый пакет слез. Теплых материнских слез.
0: Счастье.
1: Да.
2: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Друзья, дорогие, уже в следующем часе вы сможете поучаствовать в нашей викторине и получить крутейшие призы.
1: Для этого запишите телефон прямого эфира «Радио Ваня» 325-696, код города 812.
0: Дозванивайтесь и правильно отвечайте на вопросы. Еще раз, телефон эфира 325-696, код города 812.
2: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Ветер западный, юго-западный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
3: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510 123.
4: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
5: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. «Ксенон», «Лед», «Билэ», «Экспресс-замена». 32-18-32.
2: Каждый день одно и то же. Хочется узнать и попробовать что-то совершенно новое? Приходите на кастинг в школу радио. Мы учим тому, чего у вас не было. Узнайте больше в группе ВК «Школа радио Омск».
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
13: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
14: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
15: Весной все зацветает и распускается.
16: А у нас уже назрело несколько вопросов.
15: Если чувствуешь, что Пел. Звони и выбирай, вершки или корешки.
16: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
15: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
17: Подробности на сайте radiovania.ru.
16: Вот такая ботва, ребята.
14: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
16: О, «Цимус».
14: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: положительный заряд. На радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Софет утвердил штрафы за продажу просроченной маркированной продукции. Водителя, облившего пешехода грязью, могут арестовать. В России впервые введен день тишины при приеме в вузы.
2: Совет Федерации одобрил штрафы за продажу просроченных маркированных товаров. Об этом пишет «Комсомольская правда». Если срок годности товара истек, и это зафиксировала система мониторинга, индивидуальному предпринимателю грозит штраф 10 тысяч рублей, а юрлицу в 20. Помимо этого вводятся санкции за продажу сигарет и вейпов с нарушением ценовых ограничений. Размер штрафов будет зависеть от объема проданной продукции.
1: В регионах растет число заболевших ОРВИ. В частности, напряженная ситуация наблюдается в Вологодской и Рязанской областях, в Крыму и Севастополе, а также Кабардино-Балкарии, Мурманской, Калужской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. В Нальчике эпидпорог среди школьников превышен на 30%. В НИИ гриппа отмечают, что в общем ситуация в стране остается неблагополучной. По сравнению с предыдущими годами, показатели заболеваемости сезонной простуды превышены на 2,5%, пишет «Известия». При этом спад по ОРВИ и гриппу отмечается в Кемеровской, Псковской, Ленинградской и Иркутской областях, а также в Марий-Эл.
2: Водителя, облившего пешехода грязью из-под колес, могут оштрафовать. Его действия при этом будут квалифицированы как мелкое хулиганство, за которое предусмотрен штраф от 500 рублей до 1000. Если будет доказано, что водитель специально заехал в лужу, чтобы обрызгать человека, то нарушителя арестуют на 15 суток, пишет ТАСС. На практике, правда, доказать умышленность действий непросто, но если есть свидетели, видеозаписи, то шансы высоки. Если у пешехода вещи испорчены, а ущерб превысил 5000 рублей, наступает уголовная ответственность. Это штраф от 40 тысяч рублей и аж до 5 лет лишения свободы. При отсутствии умысла привлечь виновника к уголовной ответственности возможно только если ущерб превысил 250 тысяч рублей.
1: В России в этом году впервые введен день тишины при приеме в вузы после приказа о зачислении. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Амельчук, передает ТАСС. Он пояснил, что после того, как университет издаст указ о зачислении, абитуриент больше не сможет управлять своими согласиями. Такое нововведение сделает приемную кампанию более прозрачной, а ситуацию для будущих студентов предсказуемой. Кроме того, это даст вузам возможность корректнее подойти к приказам. Приемная кампания в российские вузы в этом году стартует 20 июня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки. Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: это было?
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 4 мая, понедельник. Все, надеюсь, живые, здоровые и веселые. Продолжаем отмечать.
2: Сильно.
1: Да, между первыми и вторыми майскими есть небольшой промежуток, но он заполнен. Международным днем пожарных. Ребята, МЧС, ну, спасибо вам большое за все, что вы делаете. День апельсинового сока также сегодня отмечается. День обновления взаимоотношений. Международный день уважения кур. Кто это вообще придумал? Да, вот. И день рождения складного зонтика. Пожалуй, самое адекватное. Ну, кроме пожарных, но это серьезное. А мы, знаете, о серьезном весело не будем.
2: Итак, первые зонты появились в Китае в 11 веке до нашей эры. То есть, примерно больше 3000 лет тому назад.
1: Слушайте.
2: Весили они около 2 кг, были примерно в 1.5 метра высотой, и купол у них не складывался. Их имели право носить только вельможные и состоятельные люди. 4 мая 1715 года в мировой столице моды, в городе Париже, появился первый складной зонтик. Фабрикант Мариус создал более компактную модель и заменил шелковый материал плотной тканью. Изначально зонтик защищал от солнца, поэтому по-французски он называется «парасоль», то есть «противосолнечный». А в качестве укрытия от дождя его впервые применили в 1750 году. В середине 18 века там же, в Париже, открылся первый прокатный магазин зонтов от дождя.
1: Я думаю, откуда они это взяли? Ты знаешь, да, что в метро есть специальные такие урны, и там зонтики стоят, если на улице дождь, ты можешь взять, да, пройти, а потом вернуть его обратно. Да, не у нас в Москве.
2: Я такой уже разинул, понимаешь, это самое. Да, все, что можно было разинуть в этой ситуации.
1: Чужой пример заразителен. Я имею в виду, что прокат зонтиков, он был известен издревле, а не то, чтобы они сами таки придумали.
2: Еще тут я посмотрел сейчас в Петербурге в одном из сетевых магазинов. Можно купить самый компактный зонтик в 5 сложений. Высотой он будет примерно сантиметров 20. Самый дешевый стоит 600 рублей.
1: Да, зонтики, конечно, пошли. Вот раньше, в случае чего, можно было им защититься. Знаешь, как шпагу вперед выставить. А сейчас что там эти 20 сантиметров? Ха, ерунда какая. Я про зонтик.
0: Что это было? Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, сегодня, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Ветер западный, юго-западный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ильфхатович. УГРН-П 321-554-30-00-79-480.
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируйтесь. Бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Казан мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
7: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
8: Телефон 78-60-78.
9: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
10: У Rich Family на всем республике Крымов 40, корпус 40, Украина 110-547-605-1196.
11: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
13: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
14: Тебе говорили, что у тебя классный голос. Говорили, что хорошо пишешь и интересно рассказываешь. Говорили, что тебе бы на радио. Так чего же ты ждешь? Приходи на кастинг в «Школу радио». Узнай больше в группе ВК «Школа радио Омск».
15: «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Вершки и корешки на радио Ваня.
1: Да, друзья, и вершки, и корешки, и соцветия, и бутончики, и все мы сейчас обсудим с вами. Если чувствуете, что созрели, звоните и выбирайте. Выбирайте определенный вопрос про вершки или про корешки. Ежели ответите правильно, будет вам счастье.
2: Ну да, действительно, победителю достанется набор универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус». Номер телефона, по которому нужно звонить, пожалуйста, вот он, 325-696, код города 812, потому что участие в викторине принимают все города России.
1: Я думала, ты сейчас скажешь, потому что участие в викторине платное.
2: Абсолютно. Хоть бы в следующий раз именно так и сделаем.
1: Абсолютно безвозмездно, друзья. Вам всего лишь нужно будет достать из своего подсознания всю информацию, которую вы владеете по поводу посадок.
2: Посадок, да. И речь даже, так сказать, не о какой-то судебной практике. Нет, это садово-огородническое, так сказать, мероприятие. Очень веселое, очень, кстати, познавательное. Потому что из наших вопросов вы почерпнете массу полезной, просто любопытной информации, которая, возможно, до вас по разным причинам не доходила.
1: Мем вот этот тут последний, когда если вам звонят родственники и приглашают вас на шашлыки, на майские праздники, не верьте, это мошенники. И там дальше, значит, приезжают, да, и сразу выдают лопаты на входе и грабли. Ну, потому что все, сезон начался, пора.
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают, а также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Вершки и корешки на Радио Ваня.
1: Радио Ваня, здравствуйте, как вас зовут?
2: Ой, здравствуйте, меня зовут Анна.
1: Анна, очень приятно, я Алексей, рядом со мной Варвара.
3: Анечка, вы из какого города?
2: Санкт-Петербург.
3: Расскажите, у вас есть дача?
2: Нет, к сожалению, у меня нет дачи.
3: А вот на окнах вы любите выращивать что-нибудь?
2: На окнах у меня муж выращивает.
3: Прекрасно, муж выращивает.
2: Это... А вы хотите купить участок очень сильно в этом году?
3: Анечка, у нас сегодня в призах набор универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус». Так вот, возникает вопрос, вы мужу это подарите?
2: Конечно.
3: А он будет рад? Вот прям вот я просто хочу увидеть этого мужчину, который рад удобрением.
2: Ну, он будет рад, конечно, но куда деваться-то?
3: Действительно.
2: Если он выращивает, он там, его там и дубы, и кедры, и, ну, видите, не домашние
1: бонсай?
2: Растения. Бонсай? Бонсай я ему подарила на 13 лет вот, совместной жизни, 13-летний.
3: А ты что, не знаешь последнюю тенденцию про кедры? Берешь семечки, кладешь их в горшочки, да. И через там 5-10 лет вот то, что 100 рублей семечко стоило, уже стоит 1010. И это у тебя на пенсию вот как бы накопления идут, да, Ань?
2: Ну, вообще, мы не с этой целью.
3: А мы с этой.
1: Аня, не верь, это Варька мошенница, не слушай ее. Послушай только меня. Значит, Анечка, тебе нужно сейчас будет выбрать либо вершки, либо корешки.
2: Корешки.
1: Корешки, отлично.
3: Итак, вопрос про корешки от Алексея Акопова.
1: Анечка, что общего между корешками моркови и корешками валерьяны лекарственной? И вот три варианта. Оба растения используются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Второй вариант. Запасающие органы у них – это видоизмененные главные корни с характерным запахом. У моркови это эфирные масла, у валерьяны – валерьяновая кислота. И третий вариант. Они являются близкими родственниками из одного семейства.
2: Интересно, говорю, ну, все три варианта такие необычные для меня, если честно.
3: Алеша, повтори, пожалуйста, ответы коротко.
1: Значит, лечат сердечно-сосудистые заболевания, очень вкусно пахнут, каждая по-своему, или они близкие родственники.
3: А где подсказка в твоем тоне?
1: Подсказка? Ну, мы же... Все любим душиться с утра, когда вот выходим.
3: Очень вкусно пахнешь сегодня.
1: Да, это Хьюго Босс у меня, да,
3: сегодня. Да, спасибо. Да. Анечка?
2: Я очень люблю морковку, она очень вкусно пахнет, но и котики тоже очень любят валерьянку, потому что она для них очень вкусно пахнет, поэтому второй вариант.
1: Ну, ты...
3: Это невероятно.
1: Ты гениальный человек, ты просто прирожденный ботаник, с тобой приятно разговаривать, даже не видя тебя.
3: Аня, дорогая, вы получаете набор универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус», целых две банки, и пускай ваши кедры и вообще все, что выращивает ваш муж, растет еще лучше, жирнее и сочнее.
2: Спасибо.
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 4 мая, на народном календаре у нас Проклов день. Предки считали эту дату временем, когда весна окончательно уже вступала в свои права, и природа активно пробуждалась. Ну, я уже рассказывала, что у меня напротив окна на дереве ворона родила воронят, и так забавно смотреть, как они вдвоем, а то и втроем взрослые вороны ухаживают. Я не знаю, кто у них там мат, кто отец, вот, но они ухаживают втроем за этими воронятами, а у них такие красные глотки, и я прям вижу, у меня подзорная труба есть.
2: Знаменитая петербургская разведущая призналась о наличии у нее в квартире подзорной трубы.
1: Проклов день с древности считался еще и днем ветров. Согласно приметам, ветер сегодня мог разнести оставшийся холод или, наоборот, принести тепло и дождь. Ну, хотелось бы, конечно, тепло и дождь. Дождь нам, кстати, на сегодня пообещали местами, временами.
2: Да, да.
1: Вот, и было душновато ночью, поэтому очень хочется, чтобы немножечко пролило уже.
2: В Проклов день отправлялись в ближайший лес и оставляли на полянах корзины с угощениями, чтобы задобрить лесных духов. Считалось, что такой обряд привлечет удачу. Ну, или на худой конец эти корзины с угощениями, с закусками найдут местные
1: потерявшиеся люди. Вообще, сегодня благоприятный день для поиска потерянных вещей и людей. Вот правду тебе говорю.
2: Да, да.
1: Вот, чтобы вернуть утраченное, просили помощи у святого Прокла, и, по поверьям, молитва помогала найти пропажу.
2: А если не помогала, то люди кричали: «Да будь ты Прокл!»
1: Да. Для защиты дома и хозяйства освещали двор водой, а еще освещали постройки и вход в жилье. А еще рисовали мелом крестики окон и дверей, развешивали колокольчики, но это, опять же, вот от нечистой силы. Ну, от силы, которая не очень хорошо помылась. И еще Проклов день с древних времен старались праздновать шумно. Говорят, эта самая нечистая сила не выносит громких звуков и тоже из дома выходит. Поэтому и колокольцами, бубенцами звенели для того, чтобы, ну, от звука... Ой, у меня даже микрофон немножечко
2: ничего,
1: чуть не упал.
2: Ничего, не волнуйся, не переживай. Приглашали звукорежиссеров профессиональных специально.
1: В мае ночевали у кукушки. Начинали куковать кукушки. Вот, люди гадали. Девушки, когда слышали первую в Проклов день птицу, задавали вопросы: сколько лет осталось до замужества? Но это раньше девушки, которые очень хотели замуж. Сейчас девочки не то чтобы не хотят, но особо не торопятся. И спрашивать у кукушки: а ну как она кукнет всего лишь два раза? И что тогда? Придется же как-то поджиматься, да, быстрее-быстрее.
2: Догуливать
1: молодость.
2: Свободно.
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 4 мая, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 19. Ветер западный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Билет-линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 5-651-28-716.
7: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд 6 дней проживания всего 12 200. Газкурорт 510 123.
8: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама для слушателей старше 12 лет.
11: Очереди бесят, и гостей, и персонал.
12: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
11: Долго внедрять?
12: 15 минут. Старт с телефона без оборудования. Автоматизация, QR-меню, сайт доставки. Все в одном.
11: А доплаты?
12: Их нет. Фиксированная цена, поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
13: На чаше весов. Качество. Или цена. Получи и то, и другое. «Lex». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Lex». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
14: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
15: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В Туапсе продолжаются работы по очистке береговой линии. Еврокомиссия разрешила странам упростить биометрический контроль в аэропортах. Японские ученые рассказали о попытках создать бесконечную жизнь.
2: В Туапсинском округе очистили 3 участка берега от нефтепродуктов. Такие данные привели в оперштабе Краснодарского края. Работы завершили в поселках Новомихайловском и Южном и селе Небук. Всего там собрали 1280 мешков с загрязненным грунтом. Их постепенно вывозят с береговой линии на утилизацию. В апреле Туапсе несколько раз был атакован БПЛА. В результате произошли возгорания на морском терминале, которые в настоящее время ликвидированы. На территории Туапсинского муниципального округа введен режим ЧС регионального уровня.
1: Еврокомиссия разрешила странам упростить биометрический контроль в аэропортах. Решение приняли на фоне хаоса в авиагаванях. Система въезда-выезда была полностью введена в эксплуатацию 10 апреля. Это спровоцировало очереди продолжительностью до 4 часов в крупных аэропортах, отмечается в публикации европейских СМИ. Авиакомпания Ryanair в конце апреля направила письма всем 29 правительствам Шенгенской зоны с требованием остановить систему до сентября, назвав ее недоработанной. Греция приостановила биометрическую регистрацию для британских туристов. Италия тестирует мобильное приложение, позволяющее путешественникам пройти предварительную регистрацию до прибытия в страну.
2: Японские ученые рассказали о попытках создать бесконечную жизнь. Они решили проверить, как долго сможет существовать линия клонов, если копировать одну и ту же мышь снова и снова. Это был настоящий генетический марафон. 1200 мышей в 58 поколениях. Каждое новое звено цепи получали из клеток предыдущего клона. Почти 2 десятилетия все шло идеально, мыши были здоровыми и бодрыми. Но на молекулярном уровне в ДНК незаметно накапливались мелкие ошибки. Сработал эффект ксерокса. Когда вы делаете копию с копией, качество неизбежно падает, пока текст не становится нечитаемым. Выводы ученых такие. Млекопитающим половое размножение необходимо для очистки генетического кода. Даже самая совершенная копия проигрывает оригиналу.
1: В центре Лондона, в районе Сент-Джеймс, появилась большая статуя, автором которой может быть загадочный Бэнкси. По данным BBC, на основании памятника стоит подпись, которую самый таинственный уличный художник обычно оставляет возле своих творений. Памятник изображает идущего мужчину в костюме. В руке он держит флаг, при этом полотнище, развиваясь, закрывает его лицо. Фигура установлена на площади Ватерлоо, где также стоят памятники королю Эдуарду VII, сестре милосердия Флоренс Найтингейл и мемориал гвардейцам Крымской войны, отмечает Коммерсант.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На Радио Ваня.
3: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом.

0: Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, результаты этого дня зависят только от ваших усилий.
2: Овны, женщины, будьте внимательны к мелочам, особенно к деньгам и документам.
1: Тельцы, мужчины, может быть, ради общего блага придется пожертвовать собственными интересами.
2: Тельцы, женщины, постарайтесь-ка выкинуть из головы рабочие проблемы. О них вы сможете подумать чуть позже.
1: Близнецы, мужчины, у вас будет несколько интересных возможностей, которыми хорошо было бы воспользоваться.
2: Близнецы, женщины, домашние дела не всегда поднимают настроение, но имеют хотя бы какую-то практическую ценность.
1: Раки, мужчины, день хорош для воплощения самых смелых идей, поэтому откладывать не стоит.
2: Раки, женщины, вы принимаете очень правильные решения. Не теряйте стиля.
1: Львы, мужчины, придется пересмотреть некоторые свои взгляды на вещи, которые еще совсем недавно казались незыблемыми.
2: Львы, женщины, побольше трудолюбия. Если кое-чего не сделать, потом придется пожалеть.
1: Девы, мужчины, у вас на повестке дня сложная, но увлекательная задача.
2: Девы, женщины, не исключены конфликты со старшими, у которых ваши поступки и образ жизни в целом вызывают недоумение.
1: Весы, мужчины, берегите себя, воздержитесь от контактов с нетерпеливыми и вспыльчивыми людьми.
2: Весы, женщины, в отношениях с любимым идти на большие уступки смысла нет. Поставьте ситуацию на паузу.
1: Скорпионы, мужчины, давать волю негативным эмоциям нельзя, чтобы не повредить важным планам.
2: Скорпионы, женщины, самоконтроль становится главной задачей дня. Без этого не избежать опрометчивых поступков.
1: Стрельцы, мужчины, верьте в успех, не теряйтесь, и этого будет вполне достаточно, чтобы позитивные тенденции начали работать на вас.
2: Стрельцы, женщины, вам лучше не экспериментировать с экзотическими блюдами и горячительными напитками.
1: Козероги, мужчины, еще немного терпения, победа близка, если чуть-чуть потрудиться.
2: Козероги, женщины, купленные сегодня вещи будут служить вам верой и правдой. Приятного шопинга.
1: Водолеи, мужчины, вы полны энергии, и если направить ее в мирное русло, вы почувствуете себя по-настоящему счастливым.
2: Водолеи, женщины, могут возникнуть легкие недоразумения с близкими, но все ограничится парой упреков.
1: Рыбы, мужчины, все могло сложиться гораздо хуже, но звезды не дают вам пропасть.
2: Рыбы, женщины, жаркие споры могут омрачить этот день, но мирить всех придется именно вам.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 5 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 26.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
5: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: Весной мы купим овощи и фрукты.
7: Потом игрушки.
6: Потом продукты.
8: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
6: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
5: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама на радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
13: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке.
12: Какао-бум, бум-бум.
13: Это мое любимое какао.
12: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда «Какао Бум» на Озон. ООО «Какао Бум». УГРН 125-470-3053-40. Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
14: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
15: Это история нашей семьи.
14: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
16: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
17: Весной все зацветает и распускается.
18: А у нас уже назрело несколько вопросов.
17: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
18: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
17: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
19: Подробности на сайте radiovania.ru.
18: Вот такая ботва, ребята.
16: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
11: О, «Цимус».
16: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Шоу «Биз на бис».
1: Оргкомитет «Оскара» ограничил использование искусственного интеллекта в фильмах. Американская киноакадемия объявила правила премии перед 99-й церемонией вручения награды, которая должна пройти в 2027 году. Как сообщает издание «Голливудский репортер», на золотую статуэтку смогут претендовать только те сценарии, которые были написаны людьми. Кроме того, премии за актерское мастерство будут награждаться только за роли, указанные в титрах фильма и исполненные людьми с их согласия. Такое требование исключит случаи, когда роли завершают с помощью искусственного интеллекта после смерти актера. Академия также оставила за собой право требовать информацию о характере использования нейросетей и авторстве со стороны человека. Еще по новым правилам актеров могут номинировать за несколько ролей в одной и той же категории. Ранее номинацию получала одна роль, та, за которую отдали больше голосов. Одна страна или регион теперь тоже сможет получить несколько номинаций в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
2: А тем временем Тейлор Свифт решила юридически защитить свой голос и внешность от нейросетей. Ее компания подала заявки на регистрацию товарных знаков. Это сценический образ и две фразы «Привет, это Тейлор Свифт» и «Привет, это Тейлор». Дело в дипфейках. В начале года соцсети захлестнула волна сгенерированных фото и видео с лицом певицы. Оказалось, что закон не успевает за технологиями, и защитить себя можно только через патенты. Кстати, она не первая, кто решился на такой шаг. Мэттью МакКонахи, наш любимый, запатентовал свой техасский акцент и фразу «All right, all right, all right». Это были его первые слова в кино, которые он повторил на церемонии вручения «Оскара». А еще в 1992 году легендарный Майкл Баффер запатентовал фразу «Let's get ready to rumble», что в переводе означает «приготовьтесь к драке». Наверняка вы слышали эти яростные слова, если смотрели большой профессиональный бокс. А что касается Тейлор Свифт, она объяснила свое решение так: «Лучшее оружие против лжи – это правда».
0: Это ты, это я. Между нами молния.
3: С электрическим разрядом 220 вольт.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет! Здесь Батарейки. Как обычно, по понедельникам вы рассказываете о проведенном уикенде, что видели, с кем встречались, где побывали. Алексей Жигалов в Максе. Привет из Костромы. Меня зовут Алексей. Выходные пролетели на ура. 1 числа пришлось поработать. Зато потом банька, шашлычок. Всем удачной и продуктивной недели.
1: Кто-то стал чуть чище, а кто-то стал чуть счастливее. Виталий Дуков из Сургута. Мои выходные прошли замечательно. Я женился на самой прекрасной девушке на свете. А вместе с нами заключили брак еще две пары друзей. Вот такая совместная свадьба получилась. Виталий прислал нам фотографию в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня». Три счастливые женщины, не менее счастливые их мужья. Все красавцы, молодцы. И вот сразу видно, что пошли на этот шаг уже, знаешь, вот...
0: Осознанно.
1: А уже осознанно, в достаточно зрелом возрасте. Зрелом не в плане...
0: Не в перезрелом. Не в перезрелом, конечно.
1: В самом правильном возрасте, я бы сказала. Я вообще считаю, что раньше там 30 лет замуж выходить, ну это вообще то.
0: Да это бред. Конечно, ты по большому счету просто себя-то еще не знаешь по-настоящему.
1: Да. Угу. Вот, поэтому я вообще считаю, что человек должен быть сначала на пенсии, а потом уже работать.
0: Ну, мысль интересная, запомни. Татьяна нам написала в Максе: выходные прошли отлично. 2 мая с дочкой, свахой, затем с зятем и внуками гуляли по Крестовскому острову в Петербурге. 2 числа гуляли в парке с сестрой, ее мужем и племянниками. Они на роликах, мы, так сказать, на 11 номере, на своих двоих. А 3 числа, ой, вообще веселуха была, обои клеили.
1: Слушайте, в поклейке обоев самое главное не развестись. Вот я уже не первый раз слышу такую народную мудрость. Ну и вообще, при ремонте чего бы то там ни было. А я хочу поздравить Елену, которая купила 2-этажный дом и все выходные там прибиралась. Воронежская область, город Лиски, нам уже небезызвестный, у нас есть оттуда слушатели. Так что, друзья, чем занимались вы, пишите, рассказывайте. Автор одного из комментариев получит фирменный шопер от «Радио Ваня».
2: Все, что ты любишь, на «Радио Ваня».

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Еще немного ваших сообщений на тему, как вы провели выходные, какие у вас планы на эту неделю. Может быть, уже есть какие-то планы на следующие длинные выходные. А в нашем канале в Максе Радио Ваня отметился Алекс Фергюсон. «Все выходные был дождь», пишет Алекс. Я бы сказала, жалуется. Но в перерыве, и я быстренько успел сбегать, пожарить шашлык, успел съездить к теще, ну и по магазинам жену прокатил. Все. Эх, надо бы еще к праздникам пару дней. А лучше прям с 1 по 9. Но это о чем я говорила пару часов назад, что вот весенние праздники, они, конечно, нужнее, чем зимние. Потому как огороды, сады, потому как погода. И вообще уже хочется купаться и загорать.
1: Мне всегда хочется купаться и загорать.
0: Были бы деньги. И тогда лето будет всегда.
1: Надежда Скворцова в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Доброе утро, энерджайзеры. План на выходные был сложный, но я старалась его придерживаться. Гуляя со своим шерстяным другом, любовалась красотами весны. Вот такая алыча красавица. Это она показывает на фотографии в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Можете зайти посмотреть. Действительно, вся прям в цвету.
0: Шерстяной друг – это муж?
1: Шерстяной друг, я думаю, что на поводке. Конечно же, речь идет о муже. А запах этой цветущей алычи, к сожалению, прикрепить не смогла. Всем хорошего понедельника.
0: Как грустно. Как грустно, что... Но вообще, я думаю, что совсем скоро и эти технологии будут доступны. Ведь да, уже можно потрогать. Наверное, и скоро можно будет ощутить.
1: Я люблю трогать.
0: Татьяна Шергина, привет вам из Якутии. Я очень люблю радио Ваня. Угу. И да, вас слушают даже в Якутии. В выходные мы убирали мусор со двора и нашей прекрасной улицы. Всем чудесных весенних дней. Шлет нам Татьяна такое вот послание в нашем Максе. Татьяна, мы вас нежно обнимаем и кружим. У вас, наверное, там еще холодновато, а у нас, вот знаете, вчера прям настоящая весна была. А позавчера у меня чуть лицо не сгорело.
1: От стыда? От стыда.
0: За бесцельно прожитые выходные. Нет, нет, реально солнце светило очень сильно. Друзья, что? У нас есть победитель. Сегодняшний, я думаю, никто не будет спорить, что мы решили отдать нашу фирменную сумку-шоппер от Радио Вани Виталию Дукову. Ведь он женился на самой прекрасной девушке на свете. Он прислал фотографию. Он написал аж в трех местах, что он на ней женился. Вот как Виталий горд тем, что произошло в его жизни. Ну, а мы поздравляем Виталия и его жену. Ну, и я так понимаю, что все-таки жене надо вручить этот яркий красный шопер, чтобы она в магазине не потерялась.
2: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.
3: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: знай.
1: Реклама на радио Ваня. Погода.
2: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
3: ООО «Митмастер 55».
4: По данным синоптиков, завтра, 5 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 26.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
5: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
6: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
9: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
10: Такого еще не было. Белорусское сливочное масло по ГОСТу. По щедрой цене от завода-изготовителя. Всего 89 рублей 50 копеек за 100 граммов. Успейте купить белорусским фирменам до 31 мая.
11: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: группа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
4: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Стало известно, степень готовности омского ТЮЗа. В мэрии прокомментировали ситуацию с вырубкой деревьев у остановки Рабиновича, и жители Сеула соревновались в дневном сне. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Омский театр юного зрителя находится на финальной стадии капремонта. По данным главы регионального министерства культуры Юрия Трофимова, готовность здания составляет около 80%. Сейчас на площадке ведут отделочные работы и монтаж оборудования. По словам министра, в регионе капитально ремонтируют 16 культурных площадок, и ТЮЗ остается самой крупной из них. Напомню, капремонт театра юного зрителя тянется с 2021 года. Контракт с предыдущим подрядчиком расторгли, и сейчас работы выполняет компания «Артремстрой». Сдать ТЮЗ планируют в этом году. В мэрии назвали причины сноса деревьев по остановке улицы Рабиновича. Специалисты выяснили, что корневая система деревьев много лет функционировала в угнетенных условиях. Деревья не имели достаточного питания, что, в свою очередь, повлияло на развитие ствола и кроны. Эти факторы создали высокий риск для пешеходов и транспорта, пояснили в администрации. Осенью в мэрии обещают высадить новые деревья, имеющие более надежную структуру и высокую декоративность. В администрации отметили, что сейчас продолжается обследование зеленых насаждений, размещенных между пешеходной зоной и фасадами зданий. В Советском округе преображают киоски. Торговые объекты обретают новый внешний вид, который соответствует требованиям города к единому облику нестационарных торговых объектов. Сейчас обновленные киоски работают по адресам 2-я Дачная 1, Красный Путь 80, Химиков 57 и Мира 47. Изменения направлены на улучшение визуальной среды города. В Уфе для подростков ввели комендантский час. Он действует с 11 вечера до 6 утра. До конца сентября детям и подросткам, не достигшим 17, нельзя находиться в общественных местах без родителей или законных представителей. Также под запретом общественный транспорт и интернет-кафе. Родителей подростков-нарушителей привлекут к административной ответственности. В Сеуле прошли соревнования по короткому дневному сну. Ровно в 15:00 в одном из парков собираются десятки участников. Им нужно поспать около часа. Качество сна оценивают судьи с помощью пульсометров, замеряя частоту сердечных сокращений. Мероприятие организовала мэрия города, стремясь привлечь внимание к проблеме недосыпа. По мнению следователей, короткий дневной сон помогает восстанавливать организм при ночном недосыпе, от которого люди страдают из-за стрессов. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, завтра, 5 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 26.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная 55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРН ИП 321-554-30-00-79-480.
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируйтесь. Бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Тепло настало и вперед. Прогулки, значит, Скороход. Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах Скороход. Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины Скороход во всех районах города.
8: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
9: Хочешь свой дом, но участка нет?
10: В Евростиле знают ответ.

0: и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 5 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 26.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
2: Телефон 78-60-78.
3: Каждый день одно и то же. Хочется узнать и попробовать что-то совершенно новое? Приходите на кастинг в школу радио. Мы учим тому, чего у вас не было. Узнайте больше в группе ВК «Школа радио Омск».
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
5: Реклама на радио Ваня.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
8: Триколор с вами на новом спутнике. Осталось только подключиться. Звоните, и мы поможем вам настроить просмотр. 8 800 5123. Увидимся на новой орбите.
9: Подробности об услугах и сервисах Триколор на tricolor.ru. 12+.
10: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика лед. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
11: 12+.
10: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
12: Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожать.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Туапсе продолжаются работы по очистке береговой линии. Еврокомиссия разрешила странам упростить биометрический контроль в аэропортах. Эксперты объяснили, как выявить мошенника под видом следователя. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В Туапсинском округе очистили 3 участка берега от нефтепродуктов. Такие данные привели в оперштабе Краснодарского края. Работы завершили в поселках Новомихайловском и Южном и селе Небук. Всего там собрали 1280 мешков с загрязненным грунтом. Их постепенно вывозят с береговой линии на утилизацию. В апреле Туапсе несколько раз был атакован БПЛА. В результате произошли возгорания на морском терминале, которые в настоящее время ликвидированы. На территории Туапсинского муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Еврокомиссия разрешила странам упростить биометрический контроль в аэропортах. Решение приняли на фоне хаоса в авиагаванях. Система въезда-выезда была полностью введена в эксплуатацию 10 апреля. Это спровоцировало очереди продолжительностью до 4 часов в крупных аэропортах, отмечается в публикациях европейских СМИ. Авиакомпания Ryanair в конце апреля направила письма всем 29 правительствам Шенгенской зоны с требованием остановить систему до сентября, назвав ее недоработанной. Греция приостановила биометрическую регистрацию для британских туристов. Италия тестирует мобильное приложение, позволяющее путешественникам пройти предварительную регистрацию до прибытия в страну. Схемы телефонного мошенничества постоянно эволюционируют, но один из самых опасных методов – это звонки от имени сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленники, представляясь сотрудниками полиции, Федеральной службы безопасности, Следственного комитета, прокуратуры, используют страх и замешательство человека, чтобы заставить его выполнить их требования. В телефонном разговоре мошенники обычно заявляют, что человек стал участником уголовного дела, подозревается в преступлении, например, в финансировании терроризма, шпионаже, или его данные замешаны в незаконной деятельности. Чтобы убедиться, что звонит реальный сотрудник, а не мошенник, необходимо прервать разговор и самостоятельно перезвонить в дежурную часть местного отдела полиции, если звонок был якобы оттуда, по официальному номеру, указанному на сайте ведомства. Также можно его узнать по номерам 102 с мобильного или 112. Это единый номер экстренных служб. Если звонивший представится сотрудником ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры, звонить нужно на официальные номера и горячие линии этих ведомств.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Радио Ваня».

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 5 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 26.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет, РКК 17, корпус 1.
5: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуары.

0: магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
1: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63. Телефон рекламной службы 53 42 80.
2: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
3: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала.

Ты будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 5 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 26.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Фа-фа-фаротека. Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
6: Фестиваль шашлыка в белорусском фирменном. Ароматный шашлык, сочные купаты, нежные ребрышки. Большой выбор для вкусного отдыха. Успейте купить с максимальной выгодой до 12 мая.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Тебе говорили, что у тебя классный голос. Говорили, что хорошо пишешь и интересно рассказываешь. Говорили, что тебе бы на радио. Так чего же ты ждешь? Приходи на кастинг в школу радио. Узнай больше в группе ВК. Школа радио Омск.
9: Школа радио Омск.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Реклама на радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация. QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
14: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На 5-м канале.
15: Я за Родину воюю! За Россию!
14: Для лиц старше 12 лет.
16: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Баня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники стали красть данные у ветеранов в преддверии Дня Победы. В Омске определили маршрут шествия бессмертного полка, и Лиственница, и Сидельникова может стать главным деревом страны. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Мошенники в преддверии Дня Победы звонят ветеранам под видом сотрудников соцфонда, Минтруда или соцзащиты, выпрашивая реквизиты карты для якобы зачисления выплаты. По данным МВД, помимо этого, мошенники используют схему с наградой. Для приманки они используют медаль ко Дню Победы, предлагая перейти по ссылке для проверки данных. В ведомстве отметили, что настоящие выплаты не требуют предварительных звонков и кодов из СМС. Деньги поступают автоматически на карту ветерана или через отделение банков или почты. Порядка 100 тысяч мечей станут участниками бессмертного полка. Ранее губернатор подтвердил проведение шествия в День Победы. Правительстве напомнили правила для участников. Запрещено иметь при себе предметы, которые могут быть использованы как оружие, употреблять спиртное, проносить громоздкие предметы, флаги и баннеры, а также древки длиной более метра. Они мешают другим и закрывают портреты ветеранов. Сбор участников в 9 утра на Красном пути, у остановки улицы Рабиновича до Пушкинской библиотеки. В 10:30 колонна тронется в путь. А мечи с портретами своих героев пройдут по Красному пути, Соборной, улице Ленина, Ленинградской площади, Иртышской набережной и финишируют на бульваре Победы. 30-метровая лиственница из Сидельниковского района представляет Омскую область на всероссийском конкурсе «Деревья. Памятники живой природы». Природный объект претендует на статус главного дерева страны в этом году. Народное голосование продлится до 1 августа. Всего за почетный титул сражаются около 80 экземпляров, включенных в Национальный реестр старейших деревьев России. Лиственница из Омской области заявлена под названием «Символ мироздания» и сейчас находится на 3-м месте конкурсного списка. О мечей предупредили о скачках геомагнитного фона в мае. Пик активности ожидается 7, 15 и 16 мая. Так, после 7 наступит относительное затишье. С 8 по 14 число показатель геомагнитного индекса будет стабилен и даже немного снизится. Новое геомагнитное возмущение накроет Землю 15 и 16 мая. По предварительным данным, интенсивность явления не превысит уровень слабой бури. Однако после этого еще двое суток сохранится возбужденное состояние магнитосферы, и лишь затем геомагнитный фон вернется в норму. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР. ИП Карымов РР.
2: По данным синоптиков, завтра, 5 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 26.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ильхатович. УГРН П. 321-554-30-00-79-480.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
8: Телефон 78 60 78.
9: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
10: Казан-мангал на Маркса. Танцы каждый день.
11: Империя колонок.

0: После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в Росбанкрот, прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
5: Привет, это «Батарейки».
6: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый,
5: которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
6: На ваших глазах маленькая семечко превратится в плодовитый огурец.
5: Пожелаем зеленому легкой посадки.
7: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня.
5: Посадил дед репку, и мы сможем.
7: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля, живая, плодородная, твоя.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 5 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 26.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
3: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!

0: На любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте Top IT School Омск.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
7: Национальный туроператор Казахстана «Каз-Курорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12-200. «Каз-Курорт» 510-123.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
12: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
11: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
12: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
11: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». Огранин 125-47-400-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
13: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
14: Весной все зацветает и распускается.
15: А у нас уже назрело несколько вопросов.
14: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
15: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
14: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
16: Подробности на сайте radiovania.ru.
15: Вот такая ботва, ребята.
13: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус».
17: Если в окно лучиком весна,
13: то Радио Ваня ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В Туапсе продолжаются работы по очистке береговой линии. Еврокомиссия разрешила странам упростить биометрический контроль в аэропортах. Эксперты объяснили, как выявить мошенника под видом следователя. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В Туапсинском округе очистили 3 участка берега от нефтепродуктов. Такие данные привели в оперштабе Краснодарского края. Работы завершили в поселках Новомихайловском и Южном и селе Небук. Всего там собрали 1280 мешков с загрязненным грунтом. Их постепенно вывозят с береговой линии на утилизацию. В апреле Туапсе несколько раз был атакован БПЛА. В результате произошли возгорания на морском терминале, которые в настоящее время ликвидированы. На территории Туапсинского муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Еврокомиссия разрешила странам упростить биометрический контроль в аэропортах. Решение приняли на фоне хаоса в авиагаванях. Система въезда-выезда была полностью введена в эксплуатацию 10 апреля. Это спровоцировало очереди продолжительностью до 4 часов в крупных аэропортах, отмечается в публикациях европейских СМИ. Авиакомпания Ryanair в конце апреля направила письма всем 29 правительствам Шенгенской зоны с требованием остановить систему до сентября, назвав ее недоработанной. Греция приостановила биометрическую регистрацию для британских туристов. Италия тестирует мобильное приложение, позволяющее путешественникам пройти предварительную регистрацию до прибытия в страну. Схемы телефонного мошенничества постоянно эволюционируют, но один из самых опасных методов – это звонки от имени сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленники, представляясь сотрудниками полиции, Федеральной службы безопасности, Следственного комитета, прокуратуры, используют страх и замешательство человека, чтобы заставить его выполнить их требования. В телефонном разговоре мошенники обычно заявляют, что человек стал участником уголовного дела, подозревается в преступлении, например, в финансировании терроризма, шпионаже, или его данные замешаны в незаконной деятельности. Чтобы убедиться, что звонит реальный сотрудник, а не мошенник, необходимо прервать разговор и самостоятельно перезвонить в дежурную часть местного отдела полиции, если звонок был якобы оттуда, по официальному номеру, указанному на сайте ведомства. Также можно его узнать по номерам 102 с мобильного или 112. Это единый номер экстренных служб. Если звонивший представится сотрудником ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры, звонить нужно на официальный номера и горячие линии этих ведомств.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня! Радио Ваня!»

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 5 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 26.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне Валентекс. Ленина, 53.
7: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
8: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
9: У Rich Family на Новосибирской улице Королева, 40, корпус 40, Украина, 110-547-605-1196.
10: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
12: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
16: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
17: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем.

0: Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
1: Привет, это «Батарейки».
2: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый.
1: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
2: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
1: Пожелаем зеленому легкой посадки.
3: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
1: Посадил дед репку, и мы сможем.
3: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрение нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей. О,

0: Яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответ.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 5 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 26.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Tough Dental. Стоматология поколений.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Если надо...

0: Хавейл.
1: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
2: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН
4: 56-53-28-716. Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
5: Такого еще не было! Белорусское сливочное масло по ГОСТу. По щедрой цене от завода-изготовителя. Всего 89 рублей 50 копеек за 100 граммов. Успейте купить белорусском фирменном до 31 мая.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Билет-линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
9: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: «Триколор» с вами на новом спутнике. Осталось только подключиться. Звоните, и мы поможем вам настроить просмотр. 8 800 5000 123. Увидимся на новой орбите.
15: Подробности об услугах и сервисах «Триколор» на триколор.ру. 12+.
16: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».
17: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В российских аэропортах вводятся новые правила перевозки внешних аккумуляторов. Шумомеры нужно устанавливать не только в городах, но и на дачах. В России появился свой аналог музея «Мадам Тюссо». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В российских аэропортах вводятся новые правила перевозки внешних аккумуляторов, согласно которым пассажирам разрешат брать с собой в самолет не более двух пауэрбанков. Усиление контроля связано с обновленными международными требованиями безопасности. Об этом сообщает телеграм-канал «База». Сотрудники служб безопасности теперь обязаны проверять фактическую емкость литиевых батарей и их соответствие установленным характеристикам. Перевозка таких устройств допускается только в ручной клади, и при этом каждый аккумулятор должен быть защищен от риска короткого замыкания. Кроме того, на борту самолета запрещается использовать пауэрбанки для зарядки устройств, а также заряжать сами аккумуляторы. Шумомеры нужно устанавливать не только в городах, но и на дачах и в частном секторе. С таким предложением выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев, передает ТАСС. По его словам, в Москве уже готовятся к применению шумомеров для фиксации громкого транспорта. Такие меры, подчеркнул Григорьев, защитят право граждан на отдых без лишних волнений. Депутат также напомнил, что хозяйственные и ремонтные работы нужно проводить в разрешенные часы и с уважением к соседям. В настоящее время в России нет единого федерального стандарта закона о тишине. Каждый субъект устанавливает нормы самостоятельно. В прошлом году Департамент транспорта представил шумомер для штрафования громких автомобилей и мотоциклов. И в завершении выпуска. В России появился свой аналог музея «Мадам Тюссо» – проект «Историал коллекция». Об этом сообщает «Ура.ру». Первая в стране галерея гиперреалистичных фигур запущена в московском парке «Зарядье». В премьерную экспозицию вошли скульптурные портреты Петра I и Юрия Гагарина, Александра Пушкина и Владимира Высоцкого, Льва Толстого и Никиты Михалкова, Георгия Жукова, Валентины Терешкова и Владислава Третьяка и десятков других выдающихся личностей, ставших неотъемлемой частью истории России. Для посетителя это возможность совершить путешествие во времени и ощутить эффект личного знакомства, оказаться лицом к лицу с героем, сопоставить его образ со своими представлениями, значит почувствовать глубокую сопричастность к жизни страны и осознать общий культурный код. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня, Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, любимые, всех с наступившей майской неделей, с наступившим праздником весны и труда и, конечно же, с наступающим праздником Великой Победы. Меня зовут Андрей Шмурай, и настало время вернуться к нашей игре «Угадай фильм». Правила не изменились, я, как всегда, включу отрывок из известного кинофильма. Как только вы вспомните его название, наберите наш номер 325-696, код города 812. Сегодня детективная история из советских времен. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Мой.
3: Ну вот. Ой. А говоришь, украли. У нас в городе жуликов нет. Запомни это. Жить тебе, конечно, негде. Ну, пошли. Устрою люкс.
2: Что вы, спасибо, я пойду. До свидания.
3: Куда? Некуда тебе идти. А у меня тут командировочка образовалась.
1: Эту картину сейчас достаточно часто можно увидеть на телеэкранах, поэтому, я думаю, не составит труда ее вспомнить и дозвониться к нам в студию 325-696, код города 812. Сегодня слушатель, правильно угадавший фильм, получит фирменный шопер от радио «Ваня». Всем удачи, давайте сыграем.
0: Угадай фильм на радио «Ваня». Радио «Ваня».

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, завтра, 5 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 26.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная 55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРН ИП 321-554-30-00-79-480.

0: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Каждый день одно и то же. Хочется узнать и попробовать что-то совершенно новое? Приходите на кастинг в «Школу радио». Мы учим тому, чего у вас не было. Узнайте больше в группе ВК «Школа радио Омск».
2: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: А тебе никто не знает.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: фильм.
1: Ну что, любимые мои, давайте подводить итоги игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Елена. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: С наступившим вас днем весны и труда, с наступающим днем победы.
2: Огромное спасибо, пожелания взаимны.
1: Как провели выходные?
2: Чудесно, приехала из Сочи, как раз в поезде проводила этот поезд, вернее, эти праздники.
1: Ой, прекрасно, прекрасно. Как там в Сочи?
2: В Сочи холодно, у нас лучше,
1: а ночь...
2: в Санкт-Петербурге.
1: А ночь-то темная?
2: Ну, это, конечно, есть, и все сопутствующее то же самое.
1: Отлично. Прежде чем вы скажете название картины, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Мой.
4: Ну вот, а говоришь, украли. У нас в городе жуликов нет, запомни это. Жить тебе, конечно, негде. Ну, пошли. Устрою люкс.
3: Что вы, спасибо, я пойду. До свидания.
4: Куда? Некуда тебе идти. А у меня тут командировочка образовалась.
1: Итак, Елена, как же называется этот фильм?
2: Фильм называется «Трактир на Пятницкой».
0: Угадал!
1: Это, конечно же, «Трактир на Пятницкой». Давненько смотрели его, пересматривали?
2: Если честно, давно.
1: А вообще помните эту историю?
2: Я помню актеров: Александр Голибин, Марина Дюжева, да. Помню что-то связано с правоохранительными органами во времена после революции, да.
1: Да, НЭПа, точно, точно, точно.
2: Да.
1: А помните, как героя-то Александра Голибина звали, который сейчас в отрывке был?
2: Вот не подскажу.
1: Пашка Америка.
2: Пашка Америка. Теперь точно не забуду.
1: Кстати, реальный персонаж. У меня, знаете, Елена, травма детская с этим фильмом связана. Я вообще с младенчества был таким киноманом, и я одну такую хорошую штуку просек. Для того, чтобы тебя пустили на эту картину конкретно, нужно пойти в понедельник на первый сеанс. У меня в школе была вторая смена, и я так часто делал. Я пришел на 8:30, по-моему, посмотрел кино, пришел в дикий абсолютно восторг, пришел домой, рассказал своему папе: «Папа, ты обязательно должен пойти на этот фильм. Я с тобой пойду второй раз». Мы собрались и пошли. И что вы думаете? Я обнаружил на афише.
2: А, сеанса нет?
1: Нет. Дети.
2: Разве такое было в то время?
1: Дети до 16 лет не допускаются, да. То есть я был совершенно прав. Они еще не видели этот фильм, не отсмотрели. Ну, назовем их так, цензоры. А после первого сеанса они увидели, что в кадре возникла красивая... женская грудь.
2: Понятно, все? Надо пересмотреть. Да.
1: Она прекрасна, вот эта Ирина в исполнении Тамары Семиной.
2: Вот пересмотрю теперь обязательно, точно, потому что даже Семину, если честно, там не помню. Фильм-то какого-то 77-го года, наверное.
1: Да, и, кстати, лидер проката, 54 миллиона человек посмотрели в Советском Союзе этот фильм. Я считаю, он достоин. Елена, от всей души вас поздравляем. Вам в подарок фирменный шопер от радио Вани достается.
2: Ура! Наконец-то я сделала это. Всего вам доброго. Спасибо огромное.
1: Спасибо вам. Хорошего дня.
2: До свидания.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Мне без тебя теперь никак вообще.
5: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура. Белая стрекоза.
3: Белая стрекоза, любви, стрекоза пути.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 5 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 26.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Весной мы купим овощи и фрукты.
7: Потом игрушки.
6: Потом продукты.
8: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
6: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
9: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС 38 61 10.

0: На любой сезон куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Фа-фа-фаротека. Регулировка фар на цифровом тестере 32-18-32.
2: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Очереди бесят и гостей, и персонал.
7: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
6: Долго внедрять?
7: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
6: А доплаты?
7: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
8: На чаше весов. Качество. Или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: тебе прощу.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
2: Еще раз всем здрасте. Живущие в северной столице, конечно же, знают об этой фразе. Возьмешь зонтик, дождя не будет. Это такая народная примета, распространенная среди жителей Санкт-Петербурга. Считается, что если взять зонтик с собой, то погода окажется хорошей. Вы знаете, несколько раз в этом убеждался на себе. Сегодня, 4 мая, отмечается день рождения складного зонтика. И в этом, в 26-м году, он празднует 311-ю годовщину. Давайте сегодня о зонтиках.
1: Пятое место.
2: Первые зонты появились в Китае в 11 веке до нашей эры. Они весили 2 килограмма, были более 1,5 метра высотой и не складывались. Их имели право носить только вельможные и состоятельные люди.
1: Четвертое место.
2: Существует 2 вида зонтов. Длинные зонты трости и складные зонтики, которые можно сложить в несколько раз. В 2, в 3, в 4 и даже в 5.
1: Третье место.
2: 4 мая 1715 года в Париже появился первый складной зонтик. Фабрикант Мариус создал более компактную модель и заменил шелковый материал плотной тканью. Новшество пришлось по душе парижанам и гостям столицы. Изначально зонтик защищал от солнца. В качестве укрытия от дождя его впервые применили в 1750 году. Ну а патент на складной зонтик получил некто Брэд Филлипс. И случилось это только в 1969 году.
1: Второе место.
2: В 18 веке, а конкретно в 1763 году, во французском королевстве проводили опись имущества. В перечне вещей встречаются упоминания об 11 цветных зонтиках из тафты и 3 извощенной вуали с кружевами из золота и серебра.
1: Первое место.
2: В 1769 году в Париже открылся первый прокатный магазин зонтов от дождя. Да, в зонтиках хранили кошельки, трубки, письменные принадлежности и другие маленькие предметы. С этой целью по специальному заказу мастера вшивали в них потайные кармашки.
1: Великолепная пятерка. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: В России средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток увеличился до 96 тысяч рублей. Ежегодно из-за неосторожного обращения с огнем выгорают сотни гектаров леса. Россияне на майских праздниках чаще устают с детьми, чем в рабочие дни. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток увеличился до 96 тысяч рублей. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на пленарном заседании отчетно-программного форума «Есть результат», сообщает РИА Новости. По ее словам, теперь такое пособие рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Его средний размер возрос почти в 4 раза, это более 96 тысяч рублей, сказала вице-премьер. В апреле Минпросвещение и Миноборнауки предложили утвердить единый порядок предоставления общежитий студентам, который может начать действовать с начала нового учебного года. Ежегодно из-за неосторожного обращения с огнем выгорают сотни гектаров лесов, страдают животные, а люди получают крупные штрафы или даже уголовные сроки. В комментарии газете «Ру» адвокат Наталья Шалуба напомнила, что разведение костра в лесу регулируется значительно строже, чем использование открытого огня на частной территории. В данном случае применяется статья Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, устанавливающая ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Для граждан предусмотрено предупреждение или штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Если нарушение совершено в лесопарковом зеленом поясе, штраф составляет от 40 до 50 тысяч, добавила адвокат. И в завершении выпуска: россияне на майских праздниках чаще устают с детьми, чем в рабочие дни. А главным способом восстановиться становится поиск личного пространства, даже в самых неожиданных местах. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Самым популярным убежищем стала ванная комната. Там находят возможность передохнуть 31% респондентов. Еще 19% выбирает спальню, 12% – балкон. Согласно исследованию, почти половина родителей, 48%, признались, что на длинных выходных устают с детьми сильнее, чем в обычные дни. 15% полностью согласны с этим утверждением, еще 33% скорее согласны. При этом только 9% респондентов воспринимают такие выходные как полноценный отдых. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня, Ваня, Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 5 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 26.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
6: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
7: Казан-мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
8: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
9: Телефон 78-60-78.
10: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв. В «Rich Family» и на маркетплейсах.
11: У «Rich Family» на Новосибирской улице Королева, 40, 40, Украина, 110-547-605-1196.
12: Тебе говорили, что у тебя классный голос. Говорили, что хорошо пишешь и интересно рассказываешь. Говорили, что тебе бы на радио. Так чего же ты ждешь? Приходи на кастинг в школу радио. Узнай больше в группе ВК. Школа радио Омск.
13: Школа радио Омск.
14: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
15: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
16: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
17: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко!
20: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке!
19: Какао-бум, бум-бум!
20: Это мое любимое какао!
19: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда «Какао-бум» на Озон. ООО «Какао-бум». Угрен 125-470-3053-40, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
21: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
22: Это история нашей семьи.
21: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
23: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
24: Весной все зацветает и распускается.
25: А у нас уже назрело несколько вопросов.
24: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
25: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
24: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
26: Подробности на сайте radiovania.ru.
25: Вот такая ботва, ребята.
23: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
25: О, «Цимус».

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам комедийный боевик «Снова в деле». И это та самая картина, в которой снялась Кэмерон Диаз после длительного перерыва. А пару ей составил замечательный Джейми Фокс. Речь здесь идет о бывших агентах ЦРУ, которые оставили службу много лет назад, но вынуждены вернуться в смертельно опасный мир шпионажа. Лично меня захватило. Сюжет стандартный, классический, я бы сказал. Да я и не говорю о том, что «Снова в деле» претендует на звание «Лучший боевик года». Кстати, картина 2025-го. Перед нами достаточно легкий, динамичный и более чем бодрый экшен, который удовлетворительно со всех точек зрения поставлен. Есть фильмы, и, кстати, их немало, при просмотре которых невольно время от времени смотришь на часы. Ну когда же это закончится? Здесь все без провисаний, друзья. Я заскучать не успел. Комедийных эпизодов не так много, но это даже плюс. Посему рекомендую, эта картина ваш вечерок непременно скрасит. Кино на вечер. Снова в деле. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Друзья мои, очередная встреча с Бигфутом или с существом на него похожим состоялась на сей раз в штате Луизиана в Соединенных Штатах. Там существует специальная организация, которая занимается исследованием вот этих существ, и именно в нее обратилась одна из жительниц. Она рассказала, что повстречалась с ним в собственном доме, и, к счастью, он оказался из пугливых. В том смысле, что он, по-моему, испугался даже больше, чем хозяйка. Это странное существо с темным мехом рвануло прочь, перебежало речку вброд и скрылось из виду. И хотя дама не слишком подробно разглядела своего гостя, она уверена, что это было необычное животное, ведь передвигался он на двух конечностях. Ну а как иначе? Свидетельница необычного происшествия добавила, что в этот день домашние животные вели себя странно. Собаки излишне тревожились, а кошки, которые обычно проводят время на улице, норовили проникнуть в дом и спрятаться. Я вот все думаю, а когда же мы увидим документальные свидетельства о том, что бигфуты все-таки существуют? Будем ждать. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.
2: Твоя тишина обитает во мне.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 5 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 26.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки. Шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
7: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
8: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа «ТОП» в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте «ТОП IT School Омск».
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: «Триколор» с вами на новом спутнике. Осталось только подключиться. Звоните, и мы поможем вам настроить просмотр. 8 800 5000 123. Увидимся на новой орбите.
13: Подробности об услугах и сервисах «Триколор» на tricolor.ru. 12+.
14: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
15: 12+.
16: Если в окно лучиком весна,
14: то радио «Ваня» ближе и роднее.

0: тишину за меня.
1: Реклама на радио Ваня. Погода.
2: Спонсор выпуска – цветочный РРР. ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, завтра, 5 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 26.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРНП 321-554-30-00-79-480.
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируйтесь. Бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ипотанский Денис Сергеевич, ОГРН
8: 560-51-28-716. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
9: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
11: У Rich Family на Новосибирской улице Крымова 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
12: Казан-мангал на Маркса. Танцы каждый день.
13: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
14: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Роман с голливудской звездой Джонни Деппом обернулся для уроженки Екатеринбурга Юлии Власовой неожиданными последствиями. Модель и предпринимательница рассказала, что с момента появления первых публикаций о ее отношениях с голливудской звездой одна из поклонниц артиста ведет за ней систематическую слежку в социальных сетях. Неизвестная постепенно собрала вокруг себя небольшое, но активное сообщество хейтеров Юлии. Недавно ситуация обострилась. Фанатка разыскала адрес бывшего места работы россиянки в Праге и на протяжении длительного времени регулярно присылала туда письма. Изначально в них содержались какие-то навязчивые просьбы, но со временем риторика изменилась и пошли реальные угрозы, рассказала Власова. Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах, Власова дала понять, что не намерена тратить на эту ситуацию время и силы, однако обратилась к преследовательнице напрямую через социальные сети. «Милая, я знаю, что ты это читаешь. Давай так, еще один подобный выплеск скудоумия, и я перестану делать вид, что тебя не существует. Поверь, твое нежное раненое сердечко точно не выдержит погружения в наши личные отношения. Иногда лучше вовремя остановиться». Пока что не сообщается о реакции преследовательницы на это предложение.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня. We'll

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Британский поп-исполнитель и автор песен Гарри Стайлз, а также американская актриса и режиссер Зои Кравиц планируют провести сразу две свадебные церемонии. О помолвке пары стало известно через 8 месяцев после начала их отношений. Издание Page Six со ссылкой на источник сообщает, что 37-летняя Кравиц и 32-летний Стайлз настроены серьезно и часто обсуждают темы, связанные с семейной жизнью. Собеседник издания уточнил, артистка хочет устроить отдельное торжество в Нью-Йорке, где живет ее отец, рок-музыкант Ленни Кравиц. У нее также есть мать, актриса Лиза Бонне, с которой отец развелся в 1993 году, когда Зои было всего 5 лет. Ее отец по-прежнему живет в центре Манхэттена, объяснил источник. Если Гарри Стайлз и Зои Кравиц решат провести две свадьбы, то одна состоится в Лондоне, а вторая в Нью-Йорке. У звезды сериалов «Меломанка» и «Большая маленькая ложь» есть квартира в Бруклине, однако ради отца она готова перенести торжество поближе к нему. К тому же ее жених, как заверил источник, отлично поладил с будущим тестем.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 5 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 26.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Фестиваль шашлыка в белорусском фирменном. Ароматный шашлык, сочные купаты, нежные ребрышки. Большой выбор для вкусного отдыха. Успейте купить с максимальной выгодой до 12 мая.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Каждый день одно и то же. Хочется узнать и попробовать что-то совершенно новое? Приходите на кастинг в школу радио. Мы учим тому, чего у вас не было. Узнайте больше в группе ВК «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло. Радио Ваня.

0: буду я.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.
0: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слез.

0: Реклама на радио Ваня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
5: Телефон рекламной службы 53

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Еще раз всем здрасте. Живущие в северной столице, конечно же, знают об этой фразе. Возьмешь зонтик, дождя не будет. Это такая народная примета, распространенная среди жителей Санкт-Петербурга. Считается, что если взять зонтик с собой, то погода окажется хорошей. Вы знаете, несколько раз в этом убеждался на себе. Сегодня, 4 мая, отмечается день рождения складного зонтика. И в этом, в 26-м году, он празднует 300

0: 11-ю годовщину. Давайте сегодня о зонтиках.
1: Пятое место.
0: Первые зонты появились в Китае в 11 веке до нашей эры. Они весили 2 килограмма, были более 1,5 метра высотой и не складывались. Их имели право носить только вельможные и состоятельные люди.
1: Четвертое место.
0: Существует 2 вида зонтов. Длинные зонты-трости и складные зонтики, которые можно сложить в несколько раз. В 2, в 3, в 4 и даже в 5.
1: Третье место.
0: 4 мая 1715 года в Париже появился первый складной зонтик. Фабрикант Мариос создал более компактную модель и заменил шелковый материал плотной тканью. Новшество пришлось по душе парижанам и гостям столицы. Изначально зонтик защищал от солнца. В качестве укрытия от дождя его впервые применили в 1750 году. Ну а патент на складной зонтик получил некто Брэд Филлипс. И случилось это только в 1969 году.
1: Второе место.
0: В 18 веке, а конкретно в 1763 году, во французском королевстве проводили опись имущества. В перечне вещей встречаются упоминания об 11 цветных зонтиках из тафты и 3 извощенной вуали с кружевами из золота и серебра.
1: Первое место.
0: В 1769 году в Париже открылся первый прокатный магазин зонтов от дождя. Да, в зонтиках хранили кошельки, трубки, письменные принадлежности и другие маленькие предметы. С этой целью по специальному заказу мастера вшивали в них потайные кармашки.
1: Великолепная пятерка.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Девушка по имени Натали, когда выходила замуж, она всерьез верила, что связывает свою судьбу с любимым мужчиной. Ну, а как иначе? Меня это лично не удивляет. Но через какое-то время девушка поняла, что ее счастье, так сказать, разбивается об ее лишний вес. Причем не сообщается о том, высказывал ли ее любимый мужчина по этому поводу претензии. Все дело в том, что она сама потеряла вкус к жизни, и ее все перестало радовать, в том числе, как это ни печально, и собственный муж. Женщина решила измениться, взяла себя в руки и сбросила аж 63 килограмма. Но вы знаете, вот только страсть и любовь в отношении к супругам так и не вернулись. Девушка решила, коли уж я сама изменилась, то нужно менять в жизни и все остальное, в том числе и мужа. Да-да-да, и развелась. Сейчас сетует на то, что ей немножко страшно. Потому что, во-первых, ей уже 37, ну, я считаю, что для женщины это не возраст. А вот то, что у нее трое детей, это да. Может быть, опасения и не напрасны. Захочет ли кто-нибудь из мужчин связать с ней жизнь? Однако есть и положительный момент. Девушка просто счастлива от того, что чувствует себя счастливой и свободной. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Новинки. Виктория Дайнеко. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант.
0: Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Тебе говорили, что у тебя классный голос. Говорили, что хорошо пишешь и интересно рассказываешь. Говорили, что тебе бы на радио. Так чего же ты ждешь? Приходи на кастинг в школу радио. Узнай больше в группе ВК. Школа радио Омск.
2: Школа радио Омск.
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
4: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
5: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
4: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
6: О тебе никто не знает.

0: Детская медиагруппа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Триколор с вами на новом спутнике. Осталось только подключиться. Звоните, и мы поможем вам настроить просмотр. 8 800 5000 123. Увидимся на новой орбите.
2: Подробности об услугах и сервисах Триколор на tricolor.ru. 12+.
1: Радио Ваня. Ближе.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Триколор с вами на новом спутнике. Осталось только подключиться. Звоните, и мы поможем вам настроить просмотр. 8 800 5000 123. Увидимся на новой орбите.
7: Подробности об услугах и сервисах Триколор на tricolor.ru 12+.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам комедийный боевик «Снова в деле». И это та самая картина, в которой снялась Кэмерон Диаз после длительного перерыва. А пару ей составил замечательный Джейми Фокс. Речь здесь идет о бывших агентах ЦРУ, которые оставили службу много лет назад, но вынуждены вернуться в смертельно опасный мир шпионажа. Лично меня захватило. Сюжет стандартный, классический, я бы сказал. Да я и не говорю о том, что «Снова в деле» претендует на звание «Лучший боевик года». Кстати, картина 2025-го. Перед нами достаточно легкий, динамичный и более чем бодрый экшен, который удовлетворительно со всех точек зрения поставлен. Есть фильмы, и, кстати, их немало, при просмотре которых невольно время от времени смотришь на часы. Ну когда же это закончится? Здесь все без провисаний, друзья. Я заскучать не успел. Комедийных эпизодов не так много, но это даже плюс. Посему рекомендую, эта картина ваш вечерок непременно скрасит. Кино на вечер. Снова в деле. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.
2: Мне

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Друзья мои, очередная встреча с Бигфутом или с существом на него похожим состоялась на сей раз в штате Луизиана в Соединенных Штатах. Там существует специальная организация, которая занимается исследованием вот этих существ, и именно в нее обратилась одна из жительниц. Она рассказала, что повстречалась с ним в собственном доме, и, к счастью, он оказался из пугливых. В том смысле, что он, по-моему, испугался даже больше, чем хозяйка. Это странное существо с темным мехом рвануло прочь, перебежало речку вброд и скрылось из виду. И хотя дама не слишком подробно разглядела своего гостя, она уверена, что это было необычное животное, ведь передвигался он на двух конечностях. Ну а как иначе? Свидетельница необычного происшествия добавила, что в этот день домашние животные вели себя странно. Собаки излишне тревожились, а кошки, которые обычно проводят время на улице, норовили проникнуть в дом и спрятаться. Я вот все думаю, а когда же мы увидим документальные свидетельства о том, что бигфуты все-таки существуют? Будем ждать. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе было отвратительно. Кстати, ты была

0: восхитительно.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

поспишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Белая стрекоза, любви, стрекоза, уйди. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня, Ваня, Радио Ваня.
2: По небу раскатится, но гроза пройдет.

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: «Радио Ваня». В городе весна.
2: Странно. Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Якутские новинки. Виктория Дайнеко. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант.
0: Ваня, ближе и роднее.

Нет, не надо. Скажи, что я не приду.